Роза и Наваи. Грустный эконом. Валерия, ты с небес. Юлианна Караулова, «Перекати поле».

0: Уважаемые граждане, Управление К МВД Республики Беларусь предупреждает. Преступные действия, совершаемые в сети интернет, в нашей стране преследуются по закону. 31 главой Уголовного кодекса Республики Беларусь предусмотрена ответственность за разработку, использование либо распространение вредоносных программ. Несанкционированное изменение или искажение, умышленное уничтожение или блокирование компьютерной информации, а также неправомерное завладение ею. Изготовление либо сбыт специальных программ для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети. Помните, незнание закона не освобождает от ответственности.
1: Анна Асти, царица.

0: что-то нового. Радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы.
1: Курение в нетрезвом состоянии – основная причина пожаров и гибели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не курите в постели. МЧС напоминает – ваша безопасность в ваших руках.
2: Миша, Марвин и Ася. Как тебе живется?

0: сладкая вата. Желагония. Прости меня.
1: Я даже не прощалась, ушла, не возвращаясь. Прости.
0: Братья Гримм и Ума Турман. Молоды. Радио Скиф. На репите.

0: 99.9 FM.
1: Радио на трех девятках. Радио твоего города.
0: Радио «Скиф».

0: нас нам.
1: Любишь слушать русскую музыку? Люби и слушай на радио Скиф. Настя ж иногда.

0: в Орше, 4 часа утра.
1: Лучшая музыка. На 99,9 FM.
2: Хорошее настроение. Только на радио.
3: С

космос комнаты культуры. Добегу. Ставим песни, крутим треки.

связи с участившимися случаями телефонного мошенничества УВД Витебского облсполкома предупреждает держателей банковских карт. Ни под каким предлогом не передавайте номер, срок действия и трехзначный код с обратной стороны своей банковской карточки третьим лицам, в том числе и якобы сотруднику банка. Защитив персональные данные, вы сбережете свои деньги от преступных посягательств.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность, вдохновлять тебя.

Любишь слушать русскую музыку? Люби и слушай на радио Скиф. Мот и Паша Левел. Снегопад. Ты снегопад и

0: Ворше, 5 часов утра.
1: Удовольствие для души.
2: На 99,9 FM.
1: Радио Скиф.
3: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Маяка.
1: Каждый день и каждую ночь.
0: 99,9 FM.
2: Сергей Лазарев. Тут и там.

в стороны. Повторяю, нух, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха — это все, что сейчас мне так дорого. Я понял.

0: Радио на трех девятках. Радио твоего города.
1: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит ты не

0: Если все ночи беса.
1: В Орше 6 часов утра.
2: Наслаждайся музыкой. На 99.9 FM.
3: Мари Краймбрери. Лавандовый раф.

Слушай на радио Скиф. Ветер перемен. Юлия Савичева. Времени нет. Мэри Гу. Забыть тебя.

0: Радио Скиф. Когда грустно. И когда весело. И наоборот.
1: Нилетто. Доброе утро.

Дискотека «Авария» Ивона Мур. «Кукла». Марфа. «Белый кролик». Ставим песни, крутим треки.

0: Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.

0: Хочешь свежее? Включи. Дима Билан. Ночь провода.
1: Ты говорила, что будешь любить, а сама потерялась и хочешь тусить с

0: 2370-2370 рублей, инженер-технолог 2000-2300, инженер-конструктор 2000-2300, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14.
1: 1+1.
2: Доброе утро, ребята, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер, на всякий случай. Да, немножечко пришлось опоздать сегодня, потому что я подумал, что слишком давно я не опаздывал. Вот, ну, на 3 минутки, что? Вот так вот получилось. Не, на самом деле, я вчера, когда ложился спать, я почему-то понимал, что я, скорее всего, не смогу встать, потому что что-то какой-то вчера был насыщенный день, там, на второй работе, что-то там, и прочее, прочее. И все, да, ну, давайте, не знаю, что теперь со мной делать. И все, да, все пошло наперекосяк. Так, что тут хоть происходит? Там, 10 июня, все дела. А мне понравилось, как бы, ощущение, что чуть меньше работать. Не покидает. Вот. Эй, ладно, поехали. Поехали.

0: Я прям помню, когда этот трек вышел, я хоть и был маленький относительно, но прям помню, как все трещали и ржали, типа, ну вообще, конечно, Иванушки, ну просто это же, ну тополиный пух, жара, июль, да он же в июне все вот это, только это и обсуждали. Вот такие были обсуждения в 98-м году или в каком, или в 7-м.
1: Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные. Пойми, что первый поцелуй —
2: это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности.
1: Тополиный пух, жара, июль, ветер уносит в небо.

уносит в небо.

0: Там Артик Асти запели, я их прервал.
1: Да?
0: Извините, пожалуйста. Извините, Артик Асти.
1: Не... Я сейчас задумался о том, что вот они посвятили песню такому явлению, как тополиный пух, как будто это что-то романтическое такое,
0: ну, так
1: приятное,
0: есть.
1: Летнее. И я прям представляю, идет какой-то чувак с отеком квинки такой. Да, спасибо, тополиный пух, вот такая тема просто, токенская.
0: Ну да, тополиный пух прикольно выглядит, когда ты дома сидишь с закрытыми окнами,
1: да,
0: на
1: кондёре,
0: жёстко.
1: А я еще говорю, вот особенно я возненавидел тополиный пух, знаешь, когда вот...
0: Родился вообще.
1: Начиная с этого момента примерно. Когда, короче, ну вот мы снимали этот проект, меня всего загримировали, у меня вот это вот все тоналка.
0: Ну что, клоунский нос, когда приклеили.
1: Ну
0: вот
1: да,
0: это все.
1: Вот это вот все на жаре, знаешь, ну выходишь иногда на улицу там... По делам.
0: А что, да, что, какие дела там?
1: Ну, такие...
0: воздухом подышать.
1: Просто воздухом подышать, проветриться. Там в магазин за колой вот я бегал постоянно. И у тебя вот это вот все начинает течь, и еще прическа у тебя сделана тоже, и она тоже. И вот это вот все тополиный пух, и оно вот это все прилипает к лицу, к тебе, к волосам вот оно вот все прилипает.
0: Как будто подушка взорвалась.
1: Да. Вот, и оно вообще, вот тополиный пух мне вообще не надо, если честно. Ну давайте вот, все же знают, да, что такое количество тополиного пуха, это просто историческая ошибка. Все знают, что там хотели все деревьями позасаживать, потом там что-то как-то это... Мальчик-девочка, там что-то напутано было, и в итоге там все зацвело.
0: Да, все мы знаем. А что они вот так посадили, топольчики эти такие, какие они красивые, а потом это все полетело, и они такие, блин,
1: да.
0: А что делать теперь?
1: А потом они все борщевиком засеяли и такие, ну все, вот смотрите все, сейчас, все, а потом...
0: Главное не ошибитесь, как с тополями, да. Борщевик тема.
1: Борщевик точно, 100%
0: вот
1: такая,
0: работает. Я по отзывам на ВБхе посмотрел.
1: Да. В итоге тоже до сих пор этот борщевик.
0: Да, и потом вызывает, Василий Михайлович, ничего не хотите сказать? Блин, сорян, короче, лужанулись.
1: Да.
0: Жесть.
1: А потом кукурузой тоже все засадили, и сейчас это лежишь уже перед сном, четвертую пачку Кузи Лакомкина доедаешь, а думаешь, да когда она закончится уже?
0: Кузи Лакомкина. Четвертую пачку. Не, кукуруза вкусная.
1: Ну, кукуруза, да, кукуруза, ладно.
2: Моя Мишель на малиновой луне.

0: Реклама. Где самый большой выбор автомасел и технических жидкостей?
1: «Вираж».
0: Где низкие цены на масла?
1: «Вираж».
0: Где можно получить скидку при замене масла?
1: «Вираж».
0: Диагностика подвески бесплатно. СТО «Вираж». Белинского 3 с 8 до 20.00 без обеда, без выходных.
2: Цените время и вкус? Рыбный магазин «Океан» в Орше – ваш правильный выбор. Рыба свежемороженая, копченая, слабосоленая, икра и морепродукты, готовые полуфабрикаты. «Океан» – ваша рыбная гавань. Центральная площадь напротив Дома торговли.
3: Категории Б, С, СЕ в автошколе «Приоритет Голд» на Энгельса 4, район городского рынка или в Ледовой арене. Удобное время занятий, современный автопарк, профессиональные инструкторы, автомобили с механической и автоматической коробками передач. Звони 610-40-40.
4: Реклама на радио МТС 7-436-436.
5: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт в Орше» приглашает на работу уборщика территории, уборщика помещений, слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, приемщика сдатчика пищевой продукции, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, водителя автомобиля категории CE, облицовщика-плиточника, штукатура, каменщика. Телефон 8044-562-6303, 8044-562-6303. Дубровинский райагросервис требуется водитель автокрана, водителям Кадора зарплаты от 3000 рублей, машинисты, бульдозер, экскаватор, автобетоносмеситель, зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-712-98-80, плюс 375-29-712-98-80. УАО «Завод Легмаш» требуется начальник отдела технического контроля с зарплатой 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог 2000-2300, инженер-конструктор 2000-2300, слесарь-механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей, телефоны 42-02-97, 42-02-63, 42-02-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14. Филиалу Орша «Водоканал» на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 52-47-94, 52-47-94. Купаршанский спецкомбинат требуется специалист по организации закупок, юрист, специалист отдела кадров, рабочие зеленого строительства, водители категории Б, С, официант в кафе. Телефоны 53-34-61, 53-34-61, 8029-894-2502, 8029-894-2502. Филиалу «Оршанский хлебозавод» на постоянную работу в новый магазин в городской поселок Ореховск требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефоны 51-97-32, 51-97-32, 8044-540-46-19, 8044-540-46-19, 8033-624-48-14, 8033-624-48-14. Общество с ограниченной ответственностью «Орша Агромаш» приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря механосборочных работ. Высокая заработная плата, телефоны 520548, 520548, 8033-329-6801, 8033-329-6801. Требуется водитель категории CE, МАЗ, длинномер. Высокая зарплата, телефон плюс 375-29-804-2009, плюс 375-29-804-2009. ДСУ номер 7, улица 1 мая, 131, приглашает на работу уборщика административных помещений. Телефон 8033-362-48-38. 8033-362-48-38.
4: Радио

0: Реклама.
1: Ух, где я был, мужики, в магазине автозапчасти на Белинского 2А. Я все для своей Джили подобрал, а друг для своей иномарки. А чего в наличии не было, заказали. Магазин автозапчасти на Белинского 2А. Зеленая полоса с запчастями. Напротив авторынка. Телефон МТС 696-88-00.
0: Реклама на радио. МТС 7-436-436.
2: 1+1.
3: Ну и вот, и оно же, оно так и происходит. А я тебе говорил, что оно так и будет.
4: Да? Я согласен.
3: Ну, конечно, я же...
4: Ты предупреждал,
3: Я предупреждал, ну, да, это да. Правда.
4: Ну, в итоге-то, по идее...
3: Ну, так и получилось, блин.
5: Так, чё, как,
4: ну,
5: я,
4: чё,
5: чем
4: занимался? Расскажи ты. Ты чё, я-то ладно.
3: Я вообще, короче...
4: Я уже посмотрел видос.
3: Какой, с компиком?
4: Ну, да, с компуктером. И там юмористические приколы всякие есть в этом видосе.
5: Артём, а какие там приколы?
4: 4 года рассказывал, как он собрал компьютер. Теперь собрал, ну там Fast of Family, что-то вот это все.
5: Какое, нет.
3: Вот это ты внимательно. Там просто какая-то картинка анимешная, там Spy Family написано.
4: Ой. Мне показалось, что Fast of Family такое же. Нет, а эти самые
3: там Южный парк.
4: Мультики в компьютере.
3: Южный парк на экране поставил.
4: Короче, почему у меня Fast of Family везде?
3: Это вот собрал вот этими руками. Я вообще вот я потом посмотрел и подумал: нифига себе, вот это я сам собрал, вот это вот все оно было. Оно вот это все было по коробочкам, и потом вот это вот так получилось, и я сам я офигел вообще. Я вчера смотрел, вот так ходил.
4: Да. И видеокарта, Radeon, все дела. Да. Газманов выпускает.
3: Газманов выпускает,
4: видеокарта,
3: да.
4: Как известно, небольшое производство. Mm-hmm. Крутая?
3: Да, нормальная. Она вот... И там, когда начинаешь это, как его... Когда крутится вентилятор, а он там поет «Люси, Люси».
4: Прикольно, да, да, прикольно. Да.
3: И вообще не перегревается никогда.
4: А почему мультики показываются внутри компьютера? Как это вообще?
3: Потому что, видишь, там трубки широкие такие идут. Это водяное охлаждение. Угу. Водяное охлаждение как работает? Обычно у тебя, как и раньше, и многие сейчас пользуются, на процессор ты ставишь типа кулер такой, чтобы он охлаждался. А есть еще водяное охлаждение. У тебя идут сверху вентиляторы или снизу, в зависимости от того, куда ты поставишь. Они через радиатор сосут воздух, он вот так вот идет, вода вот эта вот охлаждается и циркулирует. И там вот ты на процессор ставишь помпу, и вот эта вода туда-сюда качается. Но эту помпу, как правило, чем-то закрывают красивым, либо просто какой-то там, там за заглушкой с какой-нибудь информацией, либо экранчик можно поставить. И вот у меня вот эта помпа, она с экранчиком. И на этот экранчик ты можешь что угодно залить, какую-то информацию, либо какие-то гифки, какие-то...
4: Или Creep Fast of Family.
3: Или Creep Fast of Family. Ну, понятно, не целиком, там какая-то часть будет вот курсировать постоянно, но вот так можно сделать.
4: А вот эту воду надо менять, когда...
3: Вроде как нет. Но...
4: Как в машине, тосол.
3: Вроде как
4: антифриз.
3: Нет.
4: Антифриз.
3: Ну, я предполагаю, что через какие-то там года, наверное, и надо менять. Сейчас, наверное, кто там, всякие эксперты скажут, да надо, надо, надо. Но я не, так не сталкивался, чтобы надо было
4: ну
3: менять.
4: Ну и что там теперь на твоем компе, там что, герои там три идут?
3: Герои 3 вообще...
4: Червячки работают.
3: Герои 3 идут там вообще даже на средних настройках.
4: Да ты чё?
3: Ты чё, там такие у меня характеристики? 2 гига, 2 ядра, игровая видеокарта. У меня там вот, чтоб ты понимал реально, вот сейчас у меня комп, он вот уже почти может соревноваться с ноутбуком Ирбис вот по...
4: Да ну, по смысле, мощности. Не прям перегоняет его,
3: но а чуть-чуть уже начинает догонять, так скажем.
4: Неплохо.
3: Я тебе говорю.
4: Со временем ты и в сапера сможешь играть там.
3: Ну, там не такой мощный, конечно. Пишет...
4: И сколько стоит денег-то нас интересует по баблу?
3: Вот тут написали, Райтран заходил к тебе в ТГ, классный аппарат, кстати, комп-то собрал. Да по баблу я не знаю, ну сколько у меня это вышло все.
4: Ну сколько, 150 тысяч.
3: Ну что-то около, может быть, чуть, наверное, поменьше, но это при учете, что я материнскую плату не менял и процессор не менял, так что...
4: 150 тысяч.
3: Ну, на чуть поменьше. Чуть поменьше, я думаю.
4: Ну что, вот, народ, много это или мало для любимого компьютера?
3: Слушай, ну, на самом деле, честно говоря, для компьютера 150 тысяч это вообще немного. Ну, это я типа...
4: ноутбук какой-нибудь хороший купить тоже самое.
3: Так это еще и дороже выйдет. Какой-нибудь MacBook там 300-400 тысяч. То есть для компа это более-менее такая бюджетная сборка получается. Ну, а вот если б я, конечно, проц менял и мать... А мать... я решил не менять, то где-то 1200, может быть, вышло, а это уже такой средний
4: тут
3: уровень.
4: Тут как прикипел уже к этой мати, да?
3: Ну да, что...
4: мати.

0: где-то в прошлом мы где-то там. На скамейке остались одни и тянули эту ночь как могли.
1: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт Ворши» приглашает на работу каменщика, штукатура, облицовщика, плиточника. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. Требуются работники на сортировку лома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375-29-804-0009. Плюс 375-29-804-0009.

0: один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Артем, так, хорошие новости. Он себе компьютер наконец-то
2: вообще
1: собрал.
2: У меня вчера
1: было потрясение. Я что-то какой-то не сериал наткнулся, или не сериал, не помню уже, неважно. Про царскую Россию.
2: Да.
1: И там действие что-то там происходит в каком-то дворце. И я такой думаю, а что это схрена ли на полу линолеум? Думаю, лошары вообще не шарят. Какой линолеум? Полез разбираться, а оказывается, линолеум запатентовали еще в 19 веке. Типа в 1800 каком-то там году.
2: Ничего себе.
1: Вот это меня потрясло. А первый линолеум еще в 18 веке. Прапрадед линолеума в 1700 каком-то.
2: Это про поздний. Я думал, ты сейчас скажешь, там это настолько царское, там давно же Борис Годунов по линолеуму ходил.
1: У ацтеков было в пирамидах линолеум. Прикиньте, я думал, это последнее время, там, не знаю, там 50 лет, а оказывается, ему уже там 200 с лишним.
2: Да?
1: Да. А кто изобрел линолеум, как ты думаешь?
2: Линолей какой-нибудь.
1: Фредерик линолеум.
2: Да?
1: Да нет, там линолеум — это от слова лен латинского, ага, и олеум — масло. Там на ткань масло там наносили. Короче, какую-то хрень сверху. Вот такие, такая познавательная минутка.
2: В последнее время давно с линолеумом не сталкивался.
1: А ты сходи в...
2: Тебе домой.
1: Нет, в ГИБДД там.
2: А, да?
1: Да. Всегда, да. В бухгалтерию заскочи разок хоть.
2: Для меня тут открытие стало, оказывается, что вот у нас офис, и у них там ковер на стене висит. Ты видел?
1: Ну да.
2: Фотозона?
1: Фотозона, да.
2: Вообще. Надо сфоткаться там будет.
1: А у тебя были же ковры в детстве на стене?
2: Ну, конечно, были. Там вот так вот пальчиком водил там по этим штукам.
1: У нас вот
2: лица какие-то разбросаны.
1: На выходные к бабушке всегда ездил, и там были ковры на стене во всех комнатах. Mm-hmm. На полу, естественно. И еще была накидка на диван ковровая, которая колючая. Вот так на нее садишься, она колется.
2: Да?
1: Короче, ковры были везде. Ковры выполняли звукоизоляционную еще функцию.
2: Я тебе больше скажу. Я прочитал историю одну, где ковер еще и выполнял функцию, ну, такой чуть даже, может быть, какой-то защиты от радиации. Я тебе расскажу. Короче, я не помню, в каком это городе происходило. По-моему, в Краматорске. Давно, давно это было, еще в 80-х годах. Потеряли, значит, капсулу с ураном. Потеряли капсулу с ураном где-то там на... Короче, я просто сейчас основные факты из этой истории.
1: Я тоже смотрел это, там вот уран попал в одну из панелей, из которых состоит панельный дом.
2: Да, за счет того, что его потеряли там на производстве вот этого там, вот этого щебня там или чего-то, и его пытались найти и не нашли. И в итоге он вместе с раствором попал в панель, из которой собиралась панелька. И вот он в комнате был, получается. И первая семья там это...
1: Ну, там все достаточно плачевно закончилось. Да,
2: для первой семьи все достаточно плачевно, вторая семья, тоже. А там еще вторая семья тоже там по очереди начали все болеть, начали. Да. И все, а там, чтобы там, не как сейчас, ты можешь взял там счетчик Гейгера, купил, пошел. Там мужику пришлось несколько лет оббивать пороги, чтобы выяснить, почему вся семья-то у него, то есть это вторая уже семья была. И в итоге кое-как это там договорились, что да, придут, посмотрят. Так там вот эта урановая капсула, которая там была в стене, она на ковре, на стене даже вот так вот пятно чуть ли не выжгло со временем. Ну и там, конечно, фанило жестко. Знаешь, что самое интересное? Вырезали кусок этой стены, заделали, этот дом до сих пор стоит и работает.
1: Да,
2: и
1: на том же месте. Да. Реальная история, представляете? А прикинь ты, Михалыч, а где уран? Погоди, сейчас, подожди, а где уран? Потеряли уран.
2: Потеряли.
1: Нифига себе.
2: Потеряли. И, ну, они, стоит отдать должное, они его искали. Но как вы найдете капсулу урановую там, я не знаю, считайте, в пустыне просто. Это невозможно. Ну, только если с какими-то приборами. Но я еще раз говорю, это Советский Союз. Приборы эти были в доступе только у НИИ, и надо было согласовывать, чтобы люди к тебе приехали, а это может годами длиться. Как, в общем, это и длилось, когда мужик уже из второй семьи просил проверить что-то. Он не верил, что это может так произойти. Ну, вообще, прикинь, реально.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Орше. Яковского, 75. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории «Б», «С», «Е».
2: Телефон МТС 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: ОАО «Завод Лигмаш» требуется. Начальник отдела технического контроля с зарплатой 3440-3950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей. Инженер-технолог 2000-2300. Инженер-конструктор 2000-2300. Слесарь-механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей. Повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14.

0: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Салют! Один плюс один. Пилка, Ленин, Райтран. Набавь, прихиты, супернанки, набавь. Все, я устал. А еще завтра вообще-то последний рабочий день на этой неделе, четверг, а потом пятница, суббота, воскресенье, отдых.
1: Ну, мы-то ладно, но там еще была заметочка, что сокращенный день.
0: Да.
1: Мы, понятно, по полной отработаем все
0: то
1: свои
0: часы. То есть всех сократят?
1: Да, надеюсь.
0: Вас сократят? Ну, в смысле, потому что завтра сокращенный день.
1: Ага. Да, все правильно, все правильно.
0: Все, так что... Ну, там, кстати говоря, по поводу сокращения...

0: вчера новость читал, это вообще-то серьезные разговоры, они там не
1: шутки. Что, волна сокращений?
0: Ну вот тут написали, что смотри, 2026 год станет годом увольнений. По данным СМИ, каждая седьмая компания готовится к сокращениям. Такого масштаба проблемы не было с 2020 года. Смотри, под удар в основном попадут, как ты думаешь, кто?
1: Айтишники.
0: Нет, айтишники уже начали попадать под удар, потому что ИИ появилось. Вот какая сейчас... смотри, в какой-то момент люди начали додумываться, начали понимать... Вот мы с тобой думали, какая профессия, сейчас вот люди начинают понимать, что все это время как будто они нас дурили, это не обязательно было.
1: Ну как, дизайнеры?
0: Нет.
1: Ой.
0: Давай, все по пути обесценим, пока придем к финальной.
1: Давай, обесценим все профессии.
0: Да, чисто по пути.
1: Ну, радиоведущий.
0: Ну, смотри, вот по поводу там СММщиков, пиарщиков, пока люди только по чуть-чуть начинают понимать. Но вот по поводу этой профессии прям поняли уже совсем.
1: Риэлторы?
0: Нет. Ну как их кто сократит? Они там сами на себя все половину.
1: Не знаю.
0: HR. В первую очередь попадут HR-специалисты, а также офисный средний слой и высокооплачиваемые середняки.
1: А что ты улыбаешься-то? Вообще-то это работа людей, они могут попасть в сложную жизненную ситуацию.
0: При этом в безопасности будут настоящие работяги. Строители, инженеры, врачи, специалисты по кибербезопасности, а также курьеры и грузчики. В безопасности. То есть высокооплачиваемые середняки, это типа такой почти-то как это... Как это называется? Не менеджер,
1: когда среднего звена?
0: Нет, когда ты крупный менеджер, как это называется?
1: Топ-менеджер.
0: Да, топ-менеджеры, типа, всякие вот такие. Ну, короче, HR-щики, они... Просто я почему задумался? Недавно же, помнишь, что какая-то тоже новость была, что HR кикнули, и вообще у компании дела супер в гору пошли. У них сразу и нормальные эти работники появились, и как-то и прибыль увеличилась. Короче, все в какой-то момент поняли, что HR это, конечно...
1: Ну, HR, почему мы немножко так как-то пренебрежительно сейчас говорим? Потому что эти люди нас мучают на собеседованиях. Это вот эти люди?
0: Да, да, да, которые тебя на работу принимают.
1: Которые думают, что у них какая-то власть есть,
0: но
1: и
0: да.
1: Что они немножко выше и стоят
0: которые, надо да, мной. И которые думают, что он прям ультра-супер-психолог, задает тебе тупые вопросы, кем ты через 15 лет видишь себя в этой компании. Ну и которые, собственно, о том, чем занимается компания, если это особенно какие-то технические данные, знает так чисто... посредственно, так, на фоне где-то. Ну, то есть тебя, грубо говоря, человек на какую-то сложную техническую работу принимает, который вообще абсолютно не шарит в этом, но при этом он думает, что он ультра-супер-крутой
1: психолог. У тебя были такие инциденты в жизни? Меня много раз принимали на работу, это ограничилось каким-то собеседованием, просто что-то там, кто по жизни. Ну, правда, вопрос про через 5 лет мне задавали.
0: В основном такое было, знаешь, когда я тебе так скажу, я в компаниях работал, ну, первые разы меня вообще-то отец просто устроил на работу, поэтому HR со мной не было. А в других каких-то компаниях, ну, как правило, какой-нибудь замдиректора это был не HR, это было просто какой-то...
1: Ну, прям вот так сидел, типа, ну, рассказывай про себя, или нормально с тобой разговаривать?
0: Нормально, но просто, ну, видишь, я почему не могу оценить это нормально, потому что я не устраивался на работу каким-то менеджером, типа, или там по продажам, знаешь, вот где вот эти вот самые вот эти прожженные HR-ы. Есть даже канал на Ютубе, где чел ходит их постоянно по собеседованиям.
1: Да, я на него подписан.
0: Как и «Жизнь аноним», он как-то
1: да,
0: называется.
1: Да, да, он ходит в разные ритуали и прочие
0: и магазы, вот там, вот,
1: там
0: вот эти
1: со
0: вот
1: скрытой
0: там
1: камерой.
0: Вот, да, вот эти вот HR-ы там, вот эти вот. Я по такие видео прям засыпал иногда даже долго. А когда вот в какую-то не очень большую техническую фирму устраиваешься, там этих HR-ов нет, как правило. Там тебя интервьюируют либо... Главный инженер какой-нибудь. Он чисто тебя по тех данным
1: фигня
0: погонял.
1: Это все какая-то. Прикинь, наш Роман принимает тебя на работу и спрашивает, кем вы себя видите через 5 лет. Да нафиг это надо вообще? Просто ты видишь.
0: А они же что-то HR там, они же рассказывали, что вот как раз эти вопросы с целью посмотреть, вот как ты будешь отвечать, как ты там мыслишь и так далее.
1: Ну, твои амбиции, я так понимаю, выясняют. Мне задавали один раз этот вопрос, и кем вы себя видите через 5 лет. Я оттуда свалил с этой работы через полгода вообще.
0: Через 5 лет?
1: Нет, через полгода волосы назад у меня были просто, когда я убегал, сваливал.
0: Да.
1: Вы скажите, сколько платить будете, да и все.
0: И все, да.
1: Я мозги канифолить там.
0: А они этот вопрос самый последний оставляют.
1: Сейчас так такое время, не знаешь, что завтра, послезавтра будет.
0: Да, они еще всегда так говорят, какую бы вы хотели зарплату получать.
1: Ты говоришь, 100 тысяч миллиардов я
0: миллиард,
1: хотел.
0: Миллиард, да, баксов, да, я бы хотел.
1: За
0: тупой вопрос. И ты стоишь такой, думаешь, ну как вот, не продешевить и много не сказать. Какую бы хотел. Все твои деньги и все деньги твоего начальника.
1: И тебя тоже, давай, конечно. Кстати, собирайся.

0: один плюс один.
1: Я после продолжительного перерыва вернулся к преподавательской деятельности, что мне нравится безумно. И отгадай, какой самый частый вопрос у студентов на паре по радиоведению?
2: Сига есть?
1: Это второй популярности. Ну, естественно, они спрашивают там... Вы давайте там скажите, что по баблу у вас на радио? Тут приходят студенты в вуз, да. И я когда говорю, сколько, они такие... А, да? Блин.
2: Да.
1: Так много, они говорят.
2: Ну, конечно. Нет,
1: все время такое ощущение у людей, что в СМИ, там, на телеках, на радио, прям, ну, типа, СМИ — это равно бабло.
2: Ну да.
1: Баблище. Они видят там что-то, какие-то там соцсети у людей и расстраиваются. Многие прям встают и уходят посередине занятия.
2: Реально?
1: Ну, нет.
2: Ну, так, конечно, обидно, когда ты потратил миллион за полгода за обучение на журфаке, и за все года обучения отдал 10 миллионов, а потом тебе говорят, ну, смотри, на соточку можно рассчитывать.
1: Да, ну, начнем с полтинничка. А там уже худо-бедно, там, как себя покажешь. Реально, да.
2: Ну, слушай, ну, это же как со многими специальностями так, как и с врачами. То есть ты закончил медицинский, и ты же не сразу идешь работать директором в частной клинике, в крупной. Тебе надо вначале поработать в каких-то небольших клиниках за небольшие деньги. И постепенно ты растешь, так и с любой работой. И со СМИ, и с радио точно так же абсолютно. Ты получаешь вначале там какие-то барыши, потом постепенно.
1: Постепенно,
2: и
1: вот уже через 8-10 лет
2: ты уже можешь на 150 рассчитывать в месяц точно.
1: Ну это правда, это так и есть. Я не очень расстраиваются, когда приходится разбивать эти розовые очки, что придется много лет поработать, и, ну, они еще, у них есть такое романтизация, что я вот хочу работать, те, кто на радио мечтают, хочу работать вот на этой радиостанции, потому что я люблю такую музыку. Я говорю, ты будешь работать, туда хоть тебя возьмут, в лучшем случае.
2: На радиостанции где-то ни одну песню тебе не понравится.
1: Да. Я говорю, даже если, допустим, любишь ты рок, например, и устроился работать на станцию, где рок крутит, через полгода тебя будет выворачивать и тошнить вообще от всех этих песен, потому что они с утра до вечера звучат. Mm-hmm. Это профдеформация, ничего не поделаешь. Ну, естественно, они спрашивают, а не, ну скажите честно, вот там, ну, вот песни же проплаченные на радио.
2: Ага.
1: Я говорю... Как вот вы привыкли думать, что все проплаченное? Проплаченное — это любой дурак может проплатить. А ты напиши песню, которую возьмут на радио, потому что она крутая. Вот что.
2: И еще удивительно, что они задают такие вопросы, типа они приходят задать вопрос, сколько получают на радио, а ты им говоришь 50 тысяч. Они такие, да я за эти курсы больше заплатил.
1: Ну, вообще-то так. Все хотят сиюминутного результата.
2: Ну да.
1: Но не получается так же. Хотя нет, у тиктокеров же получалось.
2: Ну так, а ты вот скажи, знаешь, Степка, вот тебя мы прям там все ждут, все тебя вообще там сразу 500 000 тебе будет. Потому что все, там Димка Билан уже спрашивает, а когда Степка будет работать на радио?
1: Да, Серега Лазарев обзвонился уже. Все радиоменеджеры. Блин, я смешно песню Нюши «Воспоминания» переделал.
2: Давай.
1: Хотел сказать. Ты прячешь откровенные детали. Мы видим, ты не Ольга, а Виталий. Смешно?
2: Ну, остроумно.
1: Спасибо.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Что у нас, какой план?
2: Смотри, план такой. Я сейчас придумаю тему, и потом будем ее обсуждать. Угу. А пока что я пока вот что. Пил кофе.
1: Понял.
2: Да, пока что я вот, ну, вот пил кофе и что-то там, ну, какие-то читал там.
1: Ну, всякое читал там,
2: да. Да, барахло.
1: А всякое, анекдоты пятничные на этой неделе будут? В честь того, что неделя короткая и пятницы
2: смотри,
1: не будет.
2: Смотри, это такой довольно интересный вопрос.
3: Дискуссионный.
2: Спасибо,
3: да,
2: что давайте. Вы его задали, коллега.
3: Да, да, да. Будьте добры,
2: я бы сказал, так.
3: Да, нашим слушателям интересно.
2: Вот при нынешнем обстоятельствах, которые мы имеем,
3: стоит,
2: да, есть вероятность, что вполне может и появиться. Но я бы сказал, это зависит, конечно, в первую очередь от внутреннего состояния человека, который будет искать сегодня уже, как оказалось, эти пятничные анекдоты, которые по факту будут не в пятницу, а в четверг. И в связи с этим надо будет, конечно, покопаться сегодня по своим этим сусекам, по скрипсти, как говорится, бакалея и еще галантерея и еще.
0: Калинин и Райтраум. Реклама. Автотехцентр «Вираж» предлагает бесплатную диагностику подвески, весь сервис автомобильных услуг, а также бесплатную замену масла при покупке масла у нас. Ремонт автомобилей любой сложности. И на весь ремонт есть беспроцентная рассрочка. Мы находимся по адресу улица Белинского, 3D. Спешите. Реклама на радио. МТС. 7-436-436.
4: Общество с ограниченной ответственностью Орша Агромаш приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря, механосборочных работ. Высокая заработная плата, телефоны 520548, 520548, 8033-329-6801, 8033-329-6801. Требуется водитель категории CE МАЗ «Длинномер». Заработная плата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. ДСУ номер 7. Улица 1 мая, 131. Приглашает на работу уборщика административных помещений. Телефон 8033-362-48-38. 8033-362-48-38.
0: Путешествуем во времени вместе. Радио «Скиф».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Орше. Яковского, 75. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Реклама на радио. МТС. 7-436-436.
2: 1+1.
3: Ну чё там?
4: Буквально лишь какие-то мне нужны секунды, а может быть и часы. Мне нужны часы.
3: Часы? А какие тебе часы нравятся?
4: Мне нравятся красивые.
3: Красивые часы? Ну, сейчас я пока посмотрю в магазине часов.
4: Просто тема сегодня тебе понравится очень сильно.
3: Мне нравится. Все темы, что ты придумываешь, мне нравится. Давай уже! Давай! Ой. Ждем сейчас. Так. Вот. Получается.

0: Так, все.
1: Господи.
0: Да, спасибо.
1: Какие-то жирным шрифтом там что-то.
0: Зачитывайте, пожалуйста, коллега.
1: Всем ку! Алды на месте. Да сейчас будет тема, подождите секунду. Секунду, я вам объясняю. Причем здесь Shadow Bolt? Immolate, Improved. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. Причем здесь Fire нафиг резист? Вы что мне рассказываете? Сегодня день рождения...
0: Ты знаешь это?
1: Нет.
0: Вообще?
1: Сегодня день рождения киностудии «Союз мультфильм». Так что давайте обсуждать, какой у вас любимый советский мультик и почему? И какую вообще мораль вы вынесли из вот ваших любимых мультиков? Там же во всех есть мораль какая. Мораль причем. А, правильно, а мораль же он через окно.
0: Конечно. Прикинь, а ты думал, мораль?
1: Я затроил, да. Мораль какая-то выше, так что го обсуждать. Вот такая внезапно. День рождения киностудии «Союз мультфильм».
0: Да?
1: Прекрасно.
0: Я тебе даже скажу, сколько им лет.
1: Сколько?
0: Я сейчас скажу. 90.
1: Ого.
0: Дедушка.
1: Дед 90 лет.
0: Да.
1: Ну, хорошая тема. Тем более...
0: Олда на месте. Ну, вот
1: тем
0: такая тема.
1: Взрослых людей много там среди слушателей, которые выросли на Умке. Выросли на Винни-Пухе. Вы выросли... Что еще они смотрели? Что мы смотрели? Не знаю, там... Я забыл все мультики, «Союз мультфильм».
0: Там вот так вот
1: ну,
0: было,
1: погоди.
0: Смотри. Там вот так вот было. Кто дуэль какой? Со мной давай дуэль какой? Вы что? Я вам объясняю, что такое. Со мной давай дуэль. С кем и кого-то там ты вообще... Я попросил тебя проверить мой фаер-резист. Фаер-резист проверить? Какой у тебя может быть фаер-резист вообще? Ну и что он мне там? В эпике, когда полном, тогда можно говорить о фаер-резисте, о каком-то. Вот так, когда второй тир уже, у меня 200 fire resist, это лоу, вообще полный, бей его шадо болтами, ну и чё, зачем мне этот фокус, он что там с резистит, ты малейт у меня, я тебе еще раз, при чем здесь shadow ball, я тебе говорю, и малейт improved, это означает, что возможность его резиста крайне мала, при чем здесь fire, нафиг резист, вы что мне рассказываете?
1: Хорошо, понятно.
0: Да это же даже было в 100-500, это в
1: да ладно, ладно, я
0: каких-то.
1: Не против, я просто мимо меня проскочила. Да? Ну, надо жить дальше. Вот мне нравится не просто, когда вы пишете там «жил-был пес» и все, вот человек объяснил, простоквашино, почему нравится.
0: Потому что вообще такое молоко и йогурт тоже нормально.
1: Там вообще очень странно все, честно говоря, действительно, в простоквашине, потому что, ну ладно, говорящие животные, это окей, мы привыкли. Mm-hmm. Почему у них тачка была в квартире? Как они, во-первых, через дверной проем автомобиль протащили
0: в квартиру?
1: А то,
0: что у него у мамы то большая грудь, то маленькая грудь.
1: Да, это тоже вызывает подозрение. Потом, почему у вас ребенка дядя называют?
0: Да.
1: Что за дядя? Дядя, прикинь, родил сына, там, дядя Артем его называют.
0: Ну да. И почему там постоянно какой-то почтальон к ним захаживает?
1: Да, почтальон
0: домой.
1: К подростку приходит.
0: Постоянно.
1: Какие-то посылки
0: такой
1: приносит.
0: У него еще длинный плащ.
1: Плащ,
0: такой,
1: да, подозрительный.
0: Есть ли под этим плащом что-то вообще? Одежда какая-то.
1: Вопросов куча. Ага. Ну и вот человек написал главный вывод. Если ты как мать задолбалась, ничего страшного, если твой ребенок отдохнет отдельно от тебя, а ты как хочешь. Да, классный вообще вывод.
0: Вот туда вот поехал.
1: Ребенок уехал на деревню куда-то, с какими-то животными там живет.
0: Да.
1: Какой-то мужик взрослый усатый к нему ходит. Мать на курорте в этот момент загорает. У бати машина на четвертом этаже в квартире.
0: Абсолютно.
1: Вот на таких мультиках мы и росли.
0: Столько вопросов, да.
1: Ну, короче, давайте.
2: Все топовое по-белорусски на радио Скиф.

0: Требуются работники на сортировку лома. Заработная плата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009.
1: Радио твоего города.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Так, давайте по телефону поговорим.
3: Йоу-йоу-йоу.
2: Что вам нравится, что не нравится? Может, вообще ненавидите йоу-йоу. Советские мультфильмы? Может йоу-йоу. Быть и такое. Как кто-то написал, ненавижу кукольные. Кукольные, во-первых, давайте так, все ненавидят.
3: Да.
2: Никто нет такого человека, который обожает... Рисованные не люблю, кукольные покажи.
3: Но вот, тем не менее, пластилиновые довольно неплохо.
2: Компромисс, да, да, между...
3: Пластилиновые нормально, но кукольные, конечно,
2: кукольные это за что, ребята?
3: Итак... Вообще, страшнейший ужас, который только можно представить. Нет, это... Но я предполагаю, зато они легко делались, и
2: да.
3: Быстренько можно было как-то там сварганить. Да. Алло.
2: Да. Здрасте.
3: Алло, привет.
4: Я. Добрый день, привет.
3: Я.
2: Кто здесь?
4: Я.
3: Привет. Как тебя зовут?
4: Привет. Меня зовут Влад.
3: Влад, рассказывай, ты в каком году родился?
2: Мне кажется, Влад родился в 97-м году.
3: В 92-м. Ну, ты извините.
2: Ну, значит, смотрел советские мультики. Да. Ну и российские.
4: Смотрел, да.
2: Ну и что-то запомнилось?
4: Ой, вот на самом деле звонил и вспоминал один мультфильм советский, называется... Он про порыв Брэдбери снят, называется, и будет теплый летний дождь, по-моему, называется.
3: Советский мультфильм снят по Рэю Брэдбери?
2: Так.
4: Да.
2: Ты гурман. Так, о чем там? Я не помню, смотрел я такое или нет. Про что там было?
4: Там сюжет, что у семьи, ну, такая современная семья, там какое-то недалекое будущее.
3: Ага.
4: И у них есть робот, который помогает им в хозяйстве. И ночью, короче, произошел ядерный взрыв, весь город умер.
2: Классный мульт.
4: Остался только пепел.
2: Так.
4: Да. А робот этого не заметил, начал их готовить там на завтрак, еду накладывать, ага. Там бабушку одевать, по-моему, там детям что-то на в школу собирал уже отправлять, а там просто вместо людей пепел.
3: Классный мультик. И тут где-то...
2: Какая мораль-то тут?
3: И тут где-то ежик в тумане такой стоит просто и такой, ребята, посмотрите меня тоже, пожалуйста.
2: Что ты как ребенок почерпнул из этого мультфильма? Вот чему он тебя научил?
3: Да.
4: Мне очень сильно страшно было, потому что я вообще не понимал простую историю, почему там пепел в виде людей, и морали никакой на самом деле в этом я не...
3: Но мораль в том, что напугать ребенка просто. Что за советский мультик по Рэю Брэдбери? Там еще, вот мне кажется, половина еще советских мультиков вообще по Кастанеде были сняты уже, а не по Рэю Брэдбери. Учитывая, что там происходило, вот эти «Здрасте, говорящая рыба» или как они там назывались. Потом, да и ладно, уж чего ж стоит «Тайна третьей планеты» тоже абсолютно что-то там... Происходило странное.
2: Ну да, какие-то странные движухи.
3: Ага,
2: ясно,
3: ладно,
2: Влад,
3: давай.
2: Посмотрим этот мультик обязательно. Нам же не хватает страхов всяких.
3: Да-да-да.
2: Здрасте, как вас зовут? Откуда вы?
3: Я.
5: Да, парни, привет.
3: Привет, Роман, как тебя зовут? Роман из Питера. Рассказывай, ПЖ.
5: Из Питера.
3: Что ты сказал? Алло.
5: Максим.
3: Василий, привет.
5: Привет.
3: Он понял, что легче уже согласиться. А со мной так, да. Там, короче, какой у тебя, Максим, советский мультик любимый?
5: Слушайте, ну, любимый не могу сказать, какой. Я 83-го года рождения. Мне диснеевские, конечно, нравились.
3: Ага.
5: Но помнится мне, конечно, Лоло и ПП. Вот мультик нравился очень.
3: Было такое?
2: Да, было. Напомни нам
5: было
2: сюжет.
5: Про пингвинят, которых браконьеры.
3: Угу.
5: Заграбастать хотели, а там Лоло и ПП организовали банду, вырвались, подружились с Шариком.
3: Лоло и ПП, Шнея?
2: Лоло и ПП, да. Приключения пингвиненка Лоло он назывался, я посмотрел. Это 86-й год приблизительно. А чем там? Там хэппи-энд, все нормально, они от браконьеров там отбились?
5: Более того, они их утопили.
2: О. Mm-hmm. Вот это мультики у нас были.
3: Мне нравился про крота, но это же не считается за советский.
5: Нет,
3: он же чешский.
5: Это польский.
3: Или польский, или чешский. Но тем не менее, он же все равно как бы ближе к советским мультикам, чем к современным. Но про крота, конечно, имбовый мультик был. Там еще какой-то был про крота и еще какой-то похожий на это. Я не помню уже.
2: Понятно.
3: Ну ладно, давай, пока.
2: Спасибо большое.
3: Пока.
2: Так, ну что, еще быстренько?
3: Пока.
2: Или валим?
3: Да, давай еще одну.
2: Нет никого.
3: Ну тогда не надо.
2: Ну и не хотите. Ну, нет, есть кто-то. Кто-то
3: давай.
2: Вот очень долго дозвонился. Сейчас будет вопль радости. Приблизительно через 3, 2, 1. Привет.
3: Я. Алло.
6: Алло.
3: Привет, как тебя зовут?
6: Меня Виктория зовут.
3: Виктория, расскажи, пожалуйста, ты советский человек?
6: Ну, я 95-го года рождения.
3: Ну, почти. Ну и вот скажи, советские мультики какие вот тебе отложились?
6: Мне очень нравился «Цветик-семицветик».
2: Так, хорошо.
6: Про девочку, которая с цветочком, все у нее желания выполнялись.
2: Да, потому что нам хотелось бы, да, чтобы желания исполнялись просто так, ни с чего. И сейчас хочется, да?
6: Конечно, конечно, безусловно, очень хочется.
3: Мне понравилось, позвонил парень, говорит, ну, мне нравился мультик, там, короче, люди, пепел, там, потом что-то, какой-то ядерный взрыв, потом там все умерли, и девочка звонит. Но мне нравится, где у девочки был цветочек, и у него выполняли
2: желания. А парень звонил, говорит, пингвины утопили, браконьеров.
3: Утопили, и девочка, и она такая, ну, там желания выполнялись, и цветочек, и так.
2: А сейчас кто твой цветочек аленький, Виктория?
3: Муж. Сейчас у него вполне конкретное имя, да?
2: Да, его зовут Игорь.
3: Да.
6: Его зовут Дима.
3: Ну, Дима.
2: Понятно.
3: Дима.
2: Ну, Дим.
3: Видишь.
2: Держись за Димарика.
3: Давай, да.
6: Жалко, вот, жалко, он вас каждое утро слушает на работе, но жалко, что он на больничном, и вот придется только вечером рассказать, что я, кажется, до вас сегодня дозвонил.
2: Молодец, нативненько.
3: Абсолютно.
0: Калинин и Райтраум.

0: 99.9 FM.
1: Рауф и Фаик и Нилетто. Если тебе будет грустно.

0: Реклама.
1: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
2: Телефон МТС 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: Все топовое по-белорусски на радио «Скиф».

0: Кирилл Прикалинин и Приколдесов, и Райтраун, и все на базе. Здорово. Короче, по новостям пробежимся. Прочитал тут новость очередную, которая выглядит опять как антиреклама брака вообще в целом. Вот рассказывали вчера про новость, где там мужик подарил любовнице тачку, и эта тачка досталась в итоге жене, потому что там это, ну, короче... Раздел имущества.
1: Несправедливо, конечно. Даришь любовницам абсолютно крутые цацки и тачки, а потом жена приходит и говорит, типа, половина моя, офигеть.
0: Так, а и в итоге целую тачку забирает, а любовница в итоге остается без машины, а она же тоже человек вообще-то.
1: Ну, между прочим.
0: Такая новость, короче, скинчики из Counter-Strike, да и вообще из любых игр, из других, из Dota, из каких угодно. Разделят при разводе, пишут юристы. Как оказалось, суд вправе учесть стоимость игровых аккаунтов, редких предметов и персонажей при разделе имущества. Если аккаунт пополнялся из общего бюджета, то второй супруг может получить компенсацию 50% стоимости. Смотри, чтобы ты понимал, вот у тебя есть аккаунт в Стиме, например, и у тебя там куча игр всяких, так, которые ты там в браке напокупал. Угу. И потом ты развелся, и жена такая говорит, GTA 6 моя.
1: Только не GTA.
0: Но это реально на полном серьезе.
1: Не, ну понятно, это такое же имущество, ясно, ясно.
0: Так это я тебе больше скажу, это еще и не то, что просто такое же имущество. Это имущество иной раз стоит дороже, чем имущество, которое реально разделяется. Вот они эти диваны пополам пилят, а скинчики в CS и в Dota, они могут и десятки, и сотни, и миллионы рублей
1: нет,
0: стоить.
1: Нет, ты GTA не будешь отдавать, ты просто по баблу рассчитаешься с бывшей женой, и все, и придется ей отслюнявить.
0: Это если у тебя только GTA 6, а если у тебя в Steam, там, как у меня, там, не одна сотня игр, это тебе придется сильно, это тебе обойдется копеечку.
1: Это тебе придется жить с человеком всю жизнь в любви и согласии просто, и не разводиться.
0: Но либо ты можешь развестись и играть во все эти 200 игр.
1: Да, как если
0: до
1: ты...
0: До конца жизни.
1: А, ну так я перед просто... этим будь добр заплатить.
0: Я вот из тех людей, я не знаю, кто вот тоже, у кого тоже там библиотека игр, просто из миллиарда игр, в которые ты никогда не играл и не поиграешь, потому что просто была какая-нибудь летняя распродажа, которая там опять, там, наверное, скоро будет, и ты просто набираешь себе в корзину, все покупаешь, ну потом поиграю, потом как-нибудь. И в итоге они у тебя просто там лежат, и ты не играешь в них никогда вообще. Никогда. Но ты всегда радуешься. Вот.
1: Ну, так же с деньгами.
0: С какими деньгами?
1: Ну, у тебя они есть, лежат.
0: Которые я внес.
1: И ты их не трогаешь, но они есть, и это радостно.
0: Ну,
1: когда-нибудь ты это испытаешь, Артем.
0: Ну, деньги не в деньгах. Деньги — пыль.
1: Конечно.
0: Деньги — это вообще...
1: Самое главное, чтобы комп был. Вот это все, чтобы собранный комп за 150 тысяч был.
0: Да.
1: Пока ты ищешь новости, за последний год наблюдается резкое увеличение количества пересадок волос среди молодых людей, в частности. В два раза увеличилось количество пересадок. Видимо, новое поколение усиленно заботится о своей внешности.
0: А пересадка на какую? На Арбатско-Покровскую?
1: Да, там на Дмитровской, на,
0: ну, да.
1: На МЦД пересадка. Вот, такие дела.
0: А мне кажется, еще знаешь, почему? Не потому, что лысых больше стало. Лысых-то столько же, просто доступнее операция
1: доступнее,
0: стала.
1: Доступнее, да, и люди поняли, что это не так-то и сложно. Mm-hmm.
0: Это не как раньше. Real Transhire, там отслюняв несколько миллионов. Сейчас пару сотен тысяч рублей, у тебя уже вполне новые волосы. Ну, это одна операция, там пару операций сделал с промежутком, и все, и ты ходишь.
1: Но и пишут, что алопеция все чаще проявляется у людей уже в юном возрасте, относительно молодом. С 20 до 30 уже лысеют.
0: Да?
1: Пацаны, ага.
0: Вон Валера у нас, который мультик нам рисует, он вообще в школе еще лысеть начал. Так что я говорю, это тоже молодеет болезнь. Такая новость. Roblox разбанят в России. Снять блок попросили Минцифры и РКН. Просьба уже направлена правоохранителям. Роскомнадзор попросил разбанить Roblox. Представляешь?
1: Забота о детях.
0: Минцифра получила от владельцев Roblox гарантию соблюдения российских законов. Процесс адаптации идет к нашим реалиям. Процесс адаптации игры к нашим реалиям уже вовсю идет. Но я предполагаю, с Roblox было чуть полегче договориться, наверное, потому что это китайские компании все-таки. Там так или иначе какие-то контакты проще навести, чем там с условными компаниями, которые заблокировали, и они американские. Но там ты не договоришься. А тут, пожалуйста, вот Roblox, и можно будет и поиграть. Такая новость, смотри. Я просто вчера себе не насохранял. Ба-ба-ба-ба-ба. Это тут нету. Ну, короче,
1: да
0: нет
1: и фиг
0: новостей.
1: С ними. Ставь песню.
0: Песню?
1: Да. 99,9 FM.
2: Звонкий. Обычный человек.

0: Филиалу Орши водоканал на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 524794. 524794. ДСО номер 7, улица 1 мая, 131, приглашает на работу уборщика административных помещений. Телефон 8033-362-4838. 8033-362-4838.
1: Слушай на радио Скиф.

0: Дима Билан играли роли.
1: Никто не верил, но они смогли все.
2: Я выбираю солнце.
0: Гаязов с Бразерс. Выбираю море. Люнинфельд и Калинин в белом платье.
3: Чувство, сила, знаешь, кстати.
0: Всегда хочется нового.
4: Радио.
0: Кая. Черное пальто.

Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009.

0: и Рэй Траум.
1: Обсуждаем сегодня советские мультики. Почему так? Потому что сегодня день рождения Союз мультфильм. 90 лет исполняется этой мультстудии, киностудии, если как хотите. И в связи с этим, ну, как-то вот такая тема у нас. Звоните, рассказывайте, какой у вас любимый мультик, и самое главное, чему он вас научил, потому что там же всегда, там не было мультиков просто, которые так смотрели, всегда там какая-то мораль обязательно
2: была. Любила бременских музыкантов, хотела штаны, как у трубадура. Это я не свою историю из жизни рассказываю.
1: Я понял.
2: Это сообщение.
1: А у тебя кто в бременских музыкантах любимый был персонаж?
2: Пес.
1: Осел. А у меня петух.
3: Два есть кто-нибудь.
1: Да, есть, я не успевал взять звонок, потому что я шутил.
2: Говорил, что ты петух.
1: Ну, я не говорил, что я сказал, что у меня просто любимый персонаж был петух. Я не сказал, что... Вот опять он слышит то, что хочет слышать. Я говорю...
2: Не, ребята, он, по-моему, отчетливо это сказал.
1: Я говорю, у меня любимый персонаж в бременских музыкантах был петух. Кирилл такой, ты только что сказал, что ты петух.
2: Ну!
1: Алло, привет. Алло. Я. Алло. Yo, check the sound. Make some noise. Ну, не хотят, так и ладно тогда. Тогда кого-нибудь другого примем. Вот, пожалуйста. Там звонки, я тебе говорю, сегодня тема такая. Даже больше звонят человек, чем в тему про южноамериканский футбол. Алло, привет. Ну, кстати, тема с южноамериканским футболом, она у нас будет в топе, как после осы. Нравится ли вам осы?
2: Здравствуйте.
1: Алло, привет.
4: Да, привет.
1: Привет. Как тебя зовут?
4: Роман из Москвы.
1: Роман.
2: Так, Роман, что по мультикам там? Какой мультик тема из советских?
4: Самый вообще мой любимый мультик — это «Жил-был пес».
1: «Жил-был пес». Чисто про мою жизнь.
2: Красава, да. Это действительно классика. И он для взрослых скорее, да? Ну и для детей
4: он больше,
2: интересен.
4: Ну,
2: больше для...
4: на всяких на фразы крутые, которые до сих пор пользуются спросом.
2: А помнишь, как ты меня гонял?
4: Да.
1: Я что-то не знаю?
4: Сейчас спою.
2: Нет, я думал, ты ответишь. А помнишь, как ты меня гонял, а ты должен ответить, что...
4: Нет, не так.
2: Ну, типа того.
1: Это Тимати так подходит к актеру, с которым он в фильме «Жара» снимался. Да. Он говорит, а помнишь, как ты меня гонял?
2: Там было так. А помнишь, как ты меня гонял? Так ведь я это... Да, работа такая, да! Помнишь? Да, Анатолий Папанов и Георгий Бурков озвучивали.
1: Ага, все, понял тогда.
2: А, какой Папанов, простите, Джигарханян, Армен Джигарханян.
1: О, Армен Папанов. Сейчас тебя вычеркнули из советских людей.
2: Я просто оговорился.
1: Тебя вычеркнули уже, все, из советских людей вычеркнули.
2: А там еще прикольно был маленький ребенок в поле, они там косят, а ребенок такой сидит. Да, и он... А потом муха залетает, он...
1: Я тоже так умею.
2: Я тоже так.
1: Я, кстати,
2: спасибо, что напомнил про этот замечательный мультик.
1: Я, кстати, новый звук разучил. Вот я же по основном наливаю всем. Mm-hmm. И вот этот звук сразу наливаю. Но бутылка-то не открывается. То есть она сразу как будто открытая. Поэтому
2: бутылку
1: пришлось...
2: можно я буду открывать?
1: Ну, давай.
2: Давай.
3: Каждый раз смешно.
2: Ребят! Можем уже гастролировать.
1: Это весь пока номер,
2: да,
1: который у нас
2: короткий.
1: Есть.
2: Короткий. Зато быстро освободитесь после концерта, сразу минута и все.
1: Ну да, кстати. И по поводу быстро освободитесь, я подумал, вот когда пауэрлифтеры у нас были, насколько у них быстро соревнования проходят. То есть ты типа... Не как у футболистов, то есть ты вышел и там полтора часа что-то бегаешь, а тут ты типа пауэрлифтер такой подошел, вот эта штука стоит, и такой... И все,
2: и
1: все, и домой.
2: Да. Перед
1: пиво
2: этим
1: пить.
2: Год в спортзал ходишь и ешь там все.
1: Ну так с любым спортом. Так и футболист тоже год в спортзал ходит, но ему потом все равно полтора часа выступать. А этот... И все, и...
2: Но футболисты 3 миллиона евро в год получают.
1: А пауэрлифтеры, да...
2: Вот мы выяснили. Так что мы с пауэрлифтером? Мы будем ему писать?
1: Я вроде написал уже, что типа окей, ладно.
2: Пусть даст контакты, а мы передадим... Там надо, чтобы он успел с 7 по 9.
1: Мне понравилось, что он еще написал, что там еще может один чел прийти. И там, конечно, такой, это как его, послужной список. Короче, тоже какой очень-очень сильный чел. огромный вообще, страшный. И вот говорит, выглядит устрашающе, но добрый. У него история. Ему череп собирали по частям. Он контуженный. Но собрали, и он начал пауэрлифтингом заниматься только 5 лет назад. И сейчас он уже там какой-то самый сильный, вообще суперкрутой.
0: Давай, дай телефон контактный. Это мы сегодня говорили, что один наш знакомый пауэрлифтер, который слушает 1 плюс 1, крутейший, предлагает нам какого-то крутого иностранного
1: самого
0: спортсмена.
1: Сильного чувака в мире.
0: В мире, да. Интересно же.
1: Колтон его зовут. Колтон Энгельбрехт. И сказали там даже в чате, говорят, нифига крутой чел. Человек-муравей, то есть он там сам весит 120, а поднимает там 500 или еще больше.
0: А
1: короче.
0: Типа 120 это мало, да?
1: Для пауэрлифтера?
0: Ну да.
1: Ну вот он сказал, что Григор Клеган-Гора, который типа самый тоже сильный считается, он весит 220 или 230 и поднимает 500. А этот весит 120 и поднимает 500, на сотку меньше.
0: Южноафриканский пауэрлифтер, рекордсмен мира в троеборье и становой тяге в категории до 125 килограммов. Ну, такой, да, он, конечно, одна рука, как моя голова.
1: Ну, да. Но при этом, вот при этом набери, вот смотри, типа, вот Павел Артемьев набери. Там это вот...
0: Из-за группы
1: вообще.
0: Корни?
1: Да. Нет, я думаю, что если эти два Павла Артемьева встретятся... Там разные абсолютно...
0: Павел скажет, понимаешь.
1: А это такой, понимаю. Да, и вбил его в землю просто мизинцем. Там, конечно, гигантские люди просто. Но вот этот, видишь, Григор Клеган-Гора, он же еще и супервысокий, поэтому... Так, звонок еще примем. Не, пауэрлифтер... Приятно, когда у тебя знакомый человек будет самый сильный человек в мире. Да. Это... Алло.
5: Алло.
1: Привет, как тебя зовут?
5: Анна,
1: рассказывай, знаете, пожалуйста, у тебя есть среди знакомых самый сильный человек в мире?
5: Муж.
1: У меня бать тогда. И все.
0: А у меня нет.
1: Ну, извини.
0: Черт.
1: Ну, хочешь мой вступиться за тебя?
0: Ну, ладно. Так, во-первых, телефон приставь, пожалуйста, вот так ладошкой к щеке, по-нормальному, без всяких громких связей, без всего. Во-вторых, рассказывай.
1: А бить меня зачем было?
0: Ну, так хочется. Лицо у тебя такое.
1: Ладно.
0: Во-вторых, расскажи, какой мультик тебе нравится?
1: Да, советский.
5: Мне все нравятся советские мультики.
0: Спасибо, доброго,
1: а какой-то
0: свидания.
1: Нравится, может быть, больше?
0: Вот мы говорили, жил-был пес, кому-то Винни-Пух, кому-то бременские музыканты.
1: Золушка. Вполне советский мультик Золушка.
0: Золушка. А мультик прям такой был Золушка?
1: Советский. Золушка вообще-то и не советский, я думаю.
0: Фильм был такой, черно-белый Золушка.
5: Почему мультик?
0: Мультик
5: советский?
0: Был. Советский мультик. Ладно, все, все. Не
1: Золушка,
0: ладно,
1: советский
5: малыш
1: мультик?
5: Карлсон.
1: Малыш и Карлсон тоже советский?
0: Да.
1: В смысле? Это же история какая-то. Что Золушка, это не...
0: Нет,
1: история,
0: в смысле, мультик советский, понятно, что Астрид Лингрен и все такое. Золушка...
5: Голубой щенок.
1: Хватит меня обзывать сегодня.
5: Ёжик в тумане.
0: Хватит меня обзывать теперь.
1: Да, ладно, спасибо за звонок, пока хорошего дня. Взяла, что-то обозвала нас всех, никакой критики.
0: Нету и не вижу никакого Золушка советского фильма.
1: Так это тоже...
0: Нет, фильм был, мультик я не вижу.
1: Да у тебя какой любимый мультик советский? Мне нравится «Тачки 2».
0: Союзмультфильм знаменитый.
1: Да. «Молния Маккуин» там вообще вот так вот он ехал, но медленно.
0: Товарищ «Молния Маккуин».
1: Да, еще быстро рисовать не умели, поэтому он ехал с задержкой.
6: 1+1. Калинин и Райтраун.
7: Борше 10 часов утра.

0: Кирой Траум. Для детей старше 12 лет.
1: Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Рай Траун на базе, суперхиты и суперновинки на базе. И у нас в гостях крутейший гость вообще, мы так радуемся. Жалко,
2: не,
1: так, жалко редко приходит, но в этот раз еще и с шоколадками, поэтому, ребята, я вообще обожаю. У нас в гостях сожрали. Доминик Джокер.
3: Привет. Привет, друзья, привет.
1: Здорово. А ты когда в новую компанию куда-то приходишь, где тебя, ну, не знают как артиста, ты говоришь Доминик или...
3: Саша.
1: Не, ну вдруг.
3: Да? Я не знаю. Я иногда говорю Доминик, иногда Саша.
2: А ну, есть люди, объясню, которые не знают тебя.
3: Объясню. Мама называет меня Домиником.
1: Ага.
3: Покойная бабушка, царство небесное, называла Санечка.
1: Ага.
3: И поэтому у меня вот это вот раздвоение. Я не понимаю, как меня зовут.
1: А мама называла Домиником, потому что в детстве ходил, тебя Саша звали, ты такой, я Доминик.
3: Нет, нет, нет, меня крестили в день Святого Доминика. И это я вполне имею, скажем так, возможность и власть, скажем так, владеть этим именем.
2: Как у тебя дела вообще? Что новенького? В жизни?
3: Все хорошо.
2: Музыка понятна.
3: Вчера состоялся большущий концерт Joker School. Это наша школа с Катей.
1: Ага.
3: Мы к нему готовились. Не готовились, а готовили и нас, и их детей. Полгода. Мы полгода жили в постоянном напряжении. Это был большой зал. Был солд-аут. Нам все понравилось. Нам все пришло, прилетело. И вчера вышел альбом. Первый альбом наших детей.
1: Ничего себе.
3: Joker School, да.
1: В смысле, там у тебя есть школа,
3: авторские,
1: бокала,
3: авторские
1: где?
3: Песни. Авторские песни.
1: Ага.
3: Мы все с Катей написали сами.
1: Ага.
3: С Катей Кокориной, если кто-то не знает, да.
2: Да, не знают, не поняли.
1: А дети только поют. Вы пишете песни, они поют и выступают.
3: Они поют и выступают. Они, у них актерка, у них хореография, у них вокал. То есть вот по три дисциплины каждый день.
2: А расскажи, на
1: Доминик Джокер теперь тренер, решил тренерство.
2: Да, там преподаватели у вас в школе.
3: Да, да, педагоги у нас. Ты знаешь, мы решили, если мы не можем эту ситуацию как-то изменить сверху, скажем так, ну плохо поют наши отечественные звезды.
2: Да что?

0: Остаемся на месте.
1: И третье, договоримся.
2: Не опровергнулся.
0: Ну, сколько реально по денежке? Ну, это какие-то перевариваемые суммы?
1: Вообще очень перевариваемые суммы. 12 тысяч в месяц.
0: А, так это недорого,
1: да, реально. Это вообще недорого, реально.
0: Ну, типа на такси дороже, тратишь в три раза больше.
1: Да, да, да, да. Я помню, я как-то вылетал из...
0: Фабрики
1: звезд. 5 баллов, да. Пацаны, да. Знаете, если вы вместе это сказали, то есть...
0: Это химия.
1: Понятно, да, что между вами химия, да. Да. Короче, вылетал, по-моему, из родного города, из Одессы. И сидел в ВИПе, стоит охранник, и везде надпись «Не курить».
0: Ага.
1: И я говорю, я к нему подхожу, говорю, а тут курительная комната есть? Говорит, нет, тут штраф. Я говорю, а большой? Ну, по договоренности. Вот так же и у нас. По договоренности.
0: Ну, это как рассказывал какой-то стендапер, что типа покурить в туалете поезда 5000 рублей, а штраф за того, что ты стоп-кран дернул, 1500. То есть дешевле дернуть стоп-кран и выйти на улицу покурить.
2: Нет, 3 раза стоп-кран можно дернуть.
0: Ну да.
2: Доминик Джокер у нас в гостях.
0: Да. Может, даже споем что-нибудь сегодня. Ну, а может быть, и нет.
3: 1+1. Калинин и Райтраум. Реклама.
4: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
5: Телефон МТС 610-40-40.
3: Реклама на радио МТС 7-436-436.

0: Райтраум.
1: Ребят, мы сейчас... у вас за фигня играет? Я вот не понимаю, что за...
2: Да какой-то левый артист что-то включили, какую-то ерунду. Артем, поставь нормально.
1: У вас...
3: Это Кендрик.
1: Машина, да? Машина...
2: Да. Машина у нас, да.
3: Машина. Да я сам машина. Я вот смотрел сейчас, там у нас клип крутился Доминика Джокера, песня «Дышу тобой». И потом клип вспомнить, если ты со мной тоже. И посмотреть старую «Фабрику звезд», вот я делаю вывод, что Доминик Джокер — это человек, которому вот всегда 35 где-то. Что на «Фабрике звезд», что сейчас примерно 35 всегда.
1: Смотри, на «Фабрике» мне было гораздо меньше.
3: Ага. Ну, сколько? Ну,
1: ты... 24.
3: 24 тебе было? Это было в 93-м году.
1: В 2004 году.
3: Ты с первой «Фабрики» еще?
1: Нет.
3: А, четвертая это была.
1: Четвертая.
3: Ага. И это был 2004 год, тебе было 24, значит, сейчас тебе где-то...
2: Подожди, 60...
1: Мне под 67.
3: Да. Не, ну ты вообще не стареешь, потому что ты как будто вот уже сразу... Не старый был, а вот взрослый.
1: Не старый, а взрослый.
3: Да.
1: Вот так теперь нужно говорить.
3: Есть какие-то секреты?
1: Знаете,
3: у тебя?
1: Девушка, вы не старая, вы взрослая.
3: Взрослая. Ну, девушка, это вот я всегда женщина говорю, потому что девушка.
1: Я
3: это...
1: никогда не говорю женщина.
3: Да?
1: Всегда говорю девушка.
3: Девушка, даже если бабушка перед тобой.
1: Да, да,
2: даже если мужчина 59, перед тобой.
1: Даже если 59, всегда девушка.
3: Я вот наоборот как-то из тех, кто вот если бабушка видит, я могу сказать женщину, но я не скажу. Это знаешь, как у какой-нибудь бабушки день рождения.
1: Женщина — это хвостаса. Женщина, не танцует женщина.
3: А то знаешь, у какой-нибудь бабушки день рождения, ну сколько вам сегодня, 18 исполнилось. Ну это же прям...
1: А девушка всегда 18.
2: Нет, даже если ей 18.
1: Смотри, всегда 18.
3: Да.
1: 18, а потом уже начинается 18. Каждый год, да.
3: То ну есть, ладно. Типа, ну да, там так, не запутаешься.
2: У тебя трек с Майотом готовится.
1: Чего? Да.
2: А он недавно был, не сказал.
1: Чего недавно?
3: Майот приходил неделю назад и ничего не сказал.
1: Я попросил, мы это держим в тайне.
2: Все, мы никому туда не говорим.
1: Теперь никому не скажем, да.
2: Все, тихо, вся страна тихо, что кто спросит.
1: Причем это не моя инициатива, это была инициатива Артема.
3: Так как это, когда на «Фабрике звезд» было, Майоту было 0 лет?
1: Вот, понимаешь, я тоже не знаю, откуда он знает песню «Ты нужна мне».
3: Ага, офигеть. И вы какую-то песню вашу перепеваете?
1: Да, да, он решил сделать «Ты нужна мне»,
3: ага,
1: в своем стайле. Ну, туда же прикрепился мой племянник Лил Арчи.
3: Ну, так, ну, вот, абсолютно такой, случайно, да.
1: Просто случайно, да.
3: Ага.
1: Именно он, наверное, и навел... Артема на эту мысль. Но Артем сыграл мне на гитаре. Тема сыграл мне на гитаре и говорит: хочу вот эту песню. Я говорю: хорошо, давай делать. Мы сделали ее прям в регейном стайле. До этого это был все-таки медляк, а сейчас прям такое жизнерадостное регги.
3: А ну ты хоть поломался чуть-чуть, или ты сразу такой?
1: Да, нет, вообще не ломался.
3: Не ломался?
1: Я сразу сказал, да. Я знаю Тему еще. Вот из... многих музыкантов, которые появляются сейчас там, в последнее время в блогосфере, он один из тех, на кого можно равняться. Он хороший музыкант. Он музыкант. Я за музыку. Я всегда за музыку.
2: А, ты за музыку.
3: Ты за музыку.
1: Все, вы не можете понять, да, пацаны.
4: Я думал, ты просто...
2: Ну что, песни прикольные, он просто это за музыку. Да, блин.
3: А как тебе вообще вот из молодого поколения много респектов кидают? Потому что я подумал, вот сейчас, учитывая, как Токсис сейчас выглядит, вы можете вдвоем...
1: Кидают много респектов, не знаю.
3: Учитывая, как Токсис сейчас, ну, Токсис, который... Возьми телефон, детка, как он сейчас начал выглядеть и полысел, вот вы могли бы классный какой-то, типа, дуэт сделать прикольный.
1: А зачем
3: дуэт? Типа Токсис до и после.
1: А зачем дуэт? Тогда можно было бы сделать
3: группу,
1: второй состав,
3: да,
1: там, не знаю, и они как бы раз... ездили как бы, вот, как стрелки,
2: как ласковый там, май, да,
1: 12-7.
3: И ты как раз и высокие ноты можешь брать, и больше возьми телефон, детка, я знаю, ты хочешь позвонить мне.
1: Да
3: вообще на самом круто. Деле
2: как, а чтобы Доминик ездил за то,
1: да, конечно. Я же говорю, второй состав, я имел в виду не меня, я имел в виду,
3: я ездил за Токсисом. И они стоят, вот эти 14-летние фанатки такие, что-то...
2: Подождите,
3: Родион, но как-то...
1: В Родион это Газманов.
2: В Родион Газманов, да, есть такой певец известный.
5: Один плюс один. Калинин и Райтраум. А студио, она не виновата.

0: Требуется водитель категории CE, МАЗ, длинномер. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. ДСУ номер 7, улица 1 мая, 131, приглашает на работу уборщика административных помещений. Телефон 8033-362-4838. 8033-362-4838.
1: Каждый час музыка, проверенная временем. На радио «Скиф».

0: и Райтраум.
1: Доминик, нет. Ты хотел, во-первых, какую-то историю рассказать, а во-вторых, вот мы тут за эфиром интересный разгон прогоняли, что какая раньше была сила телепроектов, типа ты... Мы до сих пор помним какого-то там вообще чувака, который там на третьей «Фабрике звезд» вылетел первый, там, условно говоря. И ноль песен у него.
2: Вряд ли вообще кого-то вспомнишь с третьей, кроме Никиты Малинина.
1: Ну, с третьей, ладно, и с четвертой
2: потому,
1: там.
2: Потому что он мой родственник.
1: Мы Машу Алалыкину до сих пор помним.
3: Да, кстати говоря.
2: А это кто?
1: Маша Алалыкина, это
3: из первого состава «Фабрики».
1: Первого состава группы «Фабрика»,
2: да, девочка, которая
1: ушла сразу.
3: Сейчас она уже не поет.
2: Религию сменила.
3: Да.
1: И до сих пор помним. А вот сейчас телепроекты, и они все там это, а как-то имена редко выстреливают. Почему так, как ты думаешь? Потому что интернет все сломал или как?
2: Да нет. Я думаю, что просто народ в какой-то момент наелся.
1: Ага.
2: И вот теперь, знаешь, у каждого...
1: Тяжелее удивить.
2: Вот, например... Сейчас у группы «Иванушки Интернешнл» новая жизнь,
1: да.
2: Бешеная популярность. Все качают, все mm-hmm. смотрят. Даже наши дети, которые не... Их просто не было тогда, когда была группа, да. «Иванушки Интернешнл». Знают эти песни. Знают и «Тополиный пух», знают и «Тучи как люди». Хотя, говорю, песни 20 лет, а ребенку 8.
1: Mm-hmm.
2: Но они знают. Есть временной ценз.
1: Mm-hmm.
2: Какой-то, когда группа проваливается, или исполнитель проваливается, и потом опять начинает свой набор. Я уверен, что, наверное, он относится к 20 годам.
1: Mm-hmm.
2: Вот так.
1: Типа 20 лет, и потом ностальгия начинается.
2: Да,
1: и опять.
2: Начинается ностальгия, да. И начинается все назад. Люди все смотрят, слушают, качают.
1: Но за эту просадку можно же просто, как Андрей Губин, с ума сойти.
2: Да, вот как Андрей Губин, я хотел сказать, замечательный артист, прекрасный артист.
1: Он бы сейчас вообще такие бы деньги лутал, да, на стадионах, конечно, но да, вот, но он да, не пережил вот этой просадки, видимо,
2: да,
1: или что-то.
2: Очевидно, просто его это сломало.
1: А как вот ты как артист тоже?
2: А как я это пережил?
1: Как ты сейчас переживаешь эту просадку?
2: Вот. Ты знаешь, я отношусь к тем артистам, вот которые как Агутин, не знаю, как...
3: Mm-hmm. Ну ты и Агутин, пресный. Да, в целом это...
1: Я отношусь к таким артистам, как Агутин.
3: Да и все нас двое.
1: Ленька, да я. Пресняков, да и мы вот...
2: Нет, имеется в виду, что мне повезло эту просадку пройти легко. Ее почти не было, этой просадки, потому что песни, которые я писал там 20 лет назад, там, потом 15 лет назад, потом там 10 лет назад. Они постепенно сменяют друг друга. Вот,
1: мне... как это? Я отношусь к таким артистам, как Агутин, и он меня относит обратно.
3: Да ладно.
1: Так, ладно, у нас реклама.
2: Нет, ребят, у вас реклама, а у меня, для меня Леня и Вова Пресняков боги.
1: Что, Леня, Ленчик уж тогда уж ты уж? Нет?
2: Леня Агутин и Вова Пресняков.
1: Все, ладно.
3: Класс.
1: Все, хорошо. Мы после рекламы послушаем сразу трек «Доминик Джокер» «Без тебя». Вот. После рекламы сразу. Я обсудим.
3: Давай послушаем. Мы, короче, послушаем, да, «Без нет. тебя», поэтому иди, Доминик. Нет, мы тут сами.
1: Мы поставим, интересно, потому что...
3: Нет, правда, я тоже жду.
1: Я тоже жду, поэтому...
0: Слушай, на радио «Скиф».

0: Асия и Звонкий. Фонари. КамАЗ, Валерия и Red Square. Зеркала.
1: Открой Скиф. Радио Скиф.

У ВОЗа от Лигмаш требуется начальник отдела технического контроля, зарплата 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог 2000-2300 рублей, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей, телефоны 42-0097, 42-0097, 42-0063, 42-0063, 829-335-96-14. Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-0009. Плюс 375-29-804-0009.

0: Порше 11 часов.
1: Три девятки.
2: 99,9.
1: Магия звука. Радио Скиф.
3: Даша, лето летай.

Всем доброе утро. Кто только подсоединился, присоединился, проснулся, я не знаю. Все вот эти дела, которые только-только открылись для вас. Всем здравствуйте. Женя Стебов, микрофона в студии Радио Скиф. Наша среда продолжается 10 июня. Напомню, уже как-то и плакать хочется. Полмесяца прошло июня. Но до конца лета еще, в принципе, далеко. Ну а на сегодня мы займемся, как обычно, приятной музыкой и такими же новостями. Скоро узнаем, самое главное, что там по гороскопу на сегодня. Но пока всем хорошего рабочего, хорошего выходного. Будем с вами и наслаждаться, конечно, тоже погодой. Забыл совсем об этом сказать. Солнышко светит и греет, что немаловажно. Оставайтесь с нами.

0: Реклама. Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
1: Телефон МТС 610-40-40.
2: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: Валерия, ты с небес.

0: 99.9 FM.
1: Радио на трех девятках. Радио твоего города.
0: Радио Скиф.

0: Филиалы Оршева до канала постоянно работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 52 47 94. 52 47 94. Требуется водитель категории CE МАЗ «Длинномер». Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. ДСУ номер 7, улица 1 мая, 131, приглашает на работу уборщика административных помещений. Телефон 8033-362-48-38. 8033-362-48-38.
1: Гороскоп на радио Скиф.
0: Овны, если вам кажется, что обстоятельства играют против вас, знайте, и так звезды вас оберегают. Тельцы, непонятная тревога исчезнет, если просто признать ее существование. Близнецы, сегодня разговоры с друзьями будут оживленными, но не забывайте о границах и правилах. Раки, спокойное и последовательное поведение в трудной ситуации укрепляет профессиональную репутацию, помните об этом. Львы, утренние трудности получат разрешение к вечеру, правда, с неожиданной стороны. Девы, сегодня вы можете наткнуться на ограничения, которые нельзя будет просто обойти. Ищите другие варианты. Весы, утром партнер может по-другому воспринимать слова. Дайте ему время, прежде чем настаивать. Скорпионы, неподъемная задача после небольшого осмысления может решиться быстро и четко. Стрельцы, сегодняшние обстоятельства не будут располагать к легкости и общению с детьми. Главное, не переусердствовать в ограничениях. Козероги, важнее взять на себя конкретные задачи в семейных делах, чем раздавать советы или указания. Водолей, дорога сегодня может потребовать больше времени, чем обычно. Выходите заранее. Рыбы, ограничения или недостаток чего-либо покажут, что действительно важно, а что стало обыденностью. И для всех знаков зодиака. День потребует выдержки, разговоры могут складываться с трудом, желательно не настаивать на своем, лучше подождать, пока ситуация прояснится.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио. МТС. 7-436-436.
2: Эй, Ник и Игнат Изотов. Высоко.

0: Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. 11:50. Время близится к обеду, но перед этим поднимем настроение тот, у кого его нет. Ну и, конечно, пожелаем всего хорошего, чего-нибудь в этот день. Может быть, у кого-то день рождения. Поздравим все вместе на радио Скиф. Скоро начнется программа. Привет, поздравления, рабочий полдень. Это я, чтобы просто напомнить. А наш вайбер 210639 для всех ваших сообщений. Наш номер студии для звонков 518319. А начнем мы сразу после свежего выпуска новостей.
1: Радио Скиф. Пришел, услышал, заценил.

0: Творче полдень.
1: На радио Скиф новости. Новости.
2: У микрофона Сергей Бойко. День добрый. ВСУ предприняли массовую атаку на российские регионы. Ракетному удару подверглась Чувашия. 3 человека пострадали. В Севастополе пожар, вспыхнувший после налета дронов, практически уничтожил музей-панораму обороны Севастополя 1854-1855 годов. Погибших и раненых нет. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники. При массированной атаке беспилотников на Самарскую область пострадало 3 человека. Несколько промышленных предприятий получили повреждения. В Ростовской области из-за обломков БПЛА загорелась емкость с топливом. Жители района эвакуировали. Режим беспилотной опасности выводили в Омской, Пензенской, Саратовской, Воронежской, Волгоградской, Костромской областях, а также в Крыму, Чувашии и Татарстане. Ракетную опасность объявляли на территории всех регионов Уральского федерального округа, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Липецкой и Белгородской областей. Кроме того, тревога звучала в Татарстане, Удмуртии, Чувашии и Пермском крае. В период с 20.00 9 июня до 7.00 10 июня силы ПВО уничтожили 326 украинских дронов. В Орше в торжественной обстановке чествовали воспитанников ДЮСШ ГСУ футбольный клуб Орше. Напомним, оршанцы завоевали чемпионское звание в первенстве Республики Беларусь по футболу среди юношей 2009-2010 годов рождения в первой лиге. Решающий золотой матч прошел 24 мая, где наши футболисты на поле соперника обыграли сверстников из команды «Слуцк-2024». Поздравить юных чемпионов с историческим достижением пришли заместитель председателя Оршанского райисполкома Анастасия Прокофьева, начальник отдела спорта Снежана Брюзгина и директор футбольного клуба «Орша» Максим Януков. Гости пожелали ребятам новых побед и веры в свои силы, после чего состоялось вручение золотых медалей, первенства и кубка. Тренер-преподаватель команды Дмитрий Суздальцев получил благодарность Оршанского районного совета депутатов за высокий профессионализм и результативность труда, сообщает Оршанская газета. А в Орше по 15 июня ежедневно с 20.00 до 6.00 на участке улиц Комсомольской, улицы Советской от остановочного пункта «Центр» до улицы Сергея Кирова и улицы Сергея Кирова полностью будут производиться ремонтные работы по восстановлению верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. Объезд данного участка дороги можно осуществить по улице Мира. Действуют правила для автомобильных перевозчиков пассажиров автомобилями такси. С подробностями Елена Деревянко, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Оршанскому району. Она на прямой связи с нами. Елена Вячеславовна, день добрый, вам слово.
3: Добрый день, Сергей Леонидович, уважаемые радиослушатели. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Оршанскому району обращает внимание автомобильных перевозчиков пассажиров автомобилями такси, водителей автомобилей такси, владельцев электронных информационных систем, что с 1 апреля 2026 года вступили в силу правила автомобильных перевозок пассажиров, в соответствии с которыми пассажиры автомобиля такси вправе отказаться от оплаты поездки в случае невыдачи платежного документа, сформированного на программной кассе для такси или кассовом суммирующем аппарате, совмещенном с таксометром. Исключением является выполнение автомобильной перевозки пассажиров, заказанной и оплачиваемой посредством электронной информационной системы, только с использованием реквизитов банковских платежных карточек. В следующем случае отсутствие автомобиля такси, программной кассы для такси или кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром. Исключением является перевозка пассажиров, заказ и оплата которой осуществляется только посредством электронной информационной системы с использованием реквизитов банковских платежных карточек. Во избежание возможных конфликтных ситуаций между пассажирами и водителями автомобилей такси необходимо не участвовать в автомобильных перевозках пассажиров на автомобиле такси без установленного кассового оборудования. При оплате за поездку формировать на кассовом оборудовании платежный документ и обеспечивать его выдачу пассажиру. Обращать внимание пассажира на возможность выдачи платежного документа в электронном виде при его согласии и уведомлять пассажира о возможных способах согласия на выдачу платежного документа в электронном виде. Владельцам электронных информационных систем в интерфейсах мобильных приложений для пассажиров предусмотреть всплывающее информационное окно, напоминающее о праве пассажира отказаться от оплаты поездки в случае невыдачи платежного документа, сформированного на кассовом оборудовании. Сегодня это вся информация. Спасибо за внимание.
2: Спасибо большое. На прямой связи с нами была Елена Деревянко, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Оршанскому району. Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб». Телефон с мобильного 205. Сайт белвэб.бай.
1: Погода.
2: Сегодня переменной облачности без осадков, днем до 25 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер северо-западный слабый. Самый теплый день 10 июня с температурой плюс 31,4 был в 2020 году. Самый холодный – плюс 1,4 в 1982. Сейчас в Орше около 24 градусов тепла. Источник прогноза погоды – Белгидромет.
1: Зиверт и Нилетто. Fly to.

0: Реклама.
1: Устал от тусклого света и неисправных фар? В СТО «Вираж» появилась новая услуга – ремонт и обслуживание фар, а также установка современного билет-света. Обеспечьте своему автомобилю яркое и безопасное освещение. Быстро, качественно, по доступным ценам. Мы находимся по адресу Белинского 3D. Спешите!
2: Категории Б, С, С, Е в автошколе «Приоритет Голд» на Энгельса 4, район городского рынка или в Ледовой арене. Удобное время занятий, современный автопарк, профессиональные инструкторы, автомобили с механической и автоматической коробками передач. Звони 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.

Производственный филиал ООО «Савушкин продукт Ворша» приглашает на работу каменщика, штукатура, облицовщика, плиточника. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. Дубровинский реагросервис требуется водителя автокрана, водителям кадура, зарплата от 3000 рублей, машинисты, бульдозер, экскаватор, автобетоносмеситель, зарплата от 3500 рублей.

0: Очки, кольца и Зиверт. Еда невкусная.
1: Музыка всю ночь играла. Музыка всю ночь играла.
0: Одинокий пассажир. Филатов и Кэрос. Одинокий пассажир.

Начинается программа приветов и поздравлений. Рабочий полдень на радио Скиф. Наш вайбер 210639, код 29МТС. Для всех ваших сообщений пишите, озвучим, поздравим, передадим привет. И наш номер студии для звонков 518319. Поехали. С музыкального привета для Алексея начнем. Хорошего тебе дня.

0: Реклама.
1: Цените время и вкус? Рыбный магазин «Океан» в Орше – ваш правильный выбор. Рыба свежемороженая, копченая, слабосоленая, икра и морепродукты, готовые полуфабрикаты. «Океан» – ваша рыбная гавань. Центральная площадь напротив Дома торговли.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436. Каждый час музыка, проверенная временем. На радио «Скиф».

Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в Орше приглашает на работу уборщика территории, уборщика помещений, слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, приемщика с датчика пищевой продукции, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, водителя автомобиля категории CE, облицовщика-плиточника, штукатура, каменщика. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. У АВОС «Отлегмаш» требуется начальник отдела технического контроля, зарплата 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-0097, 42-0097, 42-0063, 42 2063 829 335 96 14 829 335 96 14. Филиалу Оршанский хлебозавод на постоянную работу в новый магазин в городской поселок Ореховск требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефоны 51-97-32, 51-97-32, 844-540-46-19, 844-540-46-19, 8033-624-48-14, 8033-624-48-14. Требуется водитель категории CE МАЗ «Длинномер». Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. ДСО номер 7, улица 1 мая, 131, приглашает на работу уборщика административных помещений. Телефон 8033-362-4838. 8033-362-4838.

слушай на радио Скиф. Сократ и Юлианна Караулова. Газировка. Не лето. Доброе лунное.

Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон +375 29 804 2009. +375 29 804 2009. Программа приветов и поздравлений рабочих полдень завершается. Ну, наш день продолжается. Солнечный, такой теплый, солнышко светит. И как раз самое время пойти и прогуляться, может быть, отдохнуть, устроить перерыв, обед. Всем приятного аппетита, кто туда направляется. Кто вообще, в принципе, сегодня целый день состоит из обедов, завтраков, ужинов, ну, и к тому, что кто выходной день, отдыхаем. Конечно, даже под лучшие хиты и новинки, которые начнутся со следующего часа. Сергей Лазарев, Полина Гагарина или Гагарина, я не знаю, еще пока не решил. Happy End песня называется, с нее мы и начнем. А в 2 часа вновь услышимся со свежего выпуска новостей. Оставайтесь с нами.

0: Лучшая музыка на 99.9 FM.
1: Хорошее настроение только на радио.

0: Реклама.
1: Устал от тусклого света и неисправных фар? В СТО «Вираж» появилась новая услуга – ремонт и обслуживание фар, а также установка современного билет-света. Обеспечьте своему автомобилю яркое и безопасное освещение. Быстро, качественно, по доступным ценам. Мы находимся по адресу Белинского 3D. Спешите!
2: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
3: Телефон МТС 610-40-40.
4: Реклама на радио МТС 7-436-436.
5: ООО «Орша Громаш» приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, трактора.

0: Радио Скиф. Радио Скиф. Удовольствие для души.
1: Люся Чеботина. Малыш.

0: Дубровинский реагресс-сервис требуется водитель автокрана, водителям кадура, зарплата от 3000 рублей, машинисты, бульдозер, экскаватор, автобетоносмеситель, зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-712-98-80, плюс 375-29-712-98-80. У ООО «Золото Лигмаш» требуется начальник отдела технического контроля, зарплата 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-0097, 42-0097, 42-0063, 42-0063. 63-8-29-335-96-14, 8-29-335-96-14. Филиала Орша «Водоканал» на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 52-47-94, 52-47-94. Требуется водитель категории CE МАЗ «Динамир». Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы. Оплата достойная. Телефоны 829-650-2232, 829-650-2232 и 829-713-4556, 829-713-4556. ДСУ номер 7, улица 1 мая, 131, приглашает на работу уборщика административных помещений. Телефон 8033-362-4838, 8033-362-4838.
1: Все топовое по-белорусски на радио «Скиф».

0: Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009.
1: Эйола. Черная луна.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Реклама на радио МТС 7-436-436.

0: Ворше 14 часов.
1: На радио Скиф новости. Новости.
2: У микрофона Сергей Бойко. День добрый. В этом году на борьбу с инвазийными растениями Витебской области выделено около 2 миллионов рублей. За май проведены работы более чем на 90% инвазивной территории. Об этом корреспонденту Белта сообщили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Распространение борщевика сосновского является одним из проблемных экологических вопросов для области, так как регион считается самым инвазированным. На долю Витебщины приходится около 80% от площади прорастания данного растения в республике. Ежегодно совершенствуются подходы к организации и проведению работ по борьбе с борщевиком сосновского с учетом практики применения гербицидов на различных категориях земель, а также к соблюдению технологий их использования. Сегодня в 15 часов в Оршанской городской художественной галерее «Громыко» состоится торжественное открытие персональной выставки Вячеслава Шамшура. В прямом эфире к нам присоединяется Раиса Кондратюк, заведующая галереей. Раиса Анатольевна, день добрый, вам слово.
3: Здравствуйте, Сергей. Рада приветствовать вновь вас, всех слушателей радио «Скиф». Действительно, сегодня в 3 часа ждем, у кого-то, может быть, будет желание, будет торжественное открытие данной выставки. Вход у нас свободный на открытие выставки. Вячеслав Вячеславович Шамшур, белорусский художник, искусствовед и педагог, окончил художественно-графический факультет Витебского государственного пединститута, затем аспирантуру Института искусствоведения Академии наук БССР, кандидат искусствоведения и профессор. С 1970 года преподает в Витебском пединституте, нынешнем университете имени Машерова. Автор, к сожалению, не получилось у него приехать на открытие выставки, но у нас сегодня присутствует куратор выставки Михаил Леонидович Цибульский, искусствовед, член Белорусского союза художников, профессор Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. И я с удовольствием передам слово Михаилу Леонидовичу.
4: Добрый день, шановные сябры.
2: Добрый день, рада приветствовать в эфире радио «Скиф».
4: Да, я с великим задовольнением сегодня приму удел у открытии выставы Вячеслава Шамшура. Это, саправды, гонор Витебского державного университета имя Машерова. Именно это установа в первую чергу представляя эту выставу. Конечно, хочется сказать, что все, кто наведая эту выставу, безумовно, не пошкодует, бо это майстер не только пастели, але и олейного живопису. В экспозиции будет около 40 творов у олейном живописи выполненных и у техники пастели. Хочется, конечно, отзначить, что зараз такий час летний, и это, напевно, цікаво для не только студентов, вучнев, которые зараз занимаются пленерами, бо большість его композиций – это краявиды. Краявиды нашей Витебщины, нашей батьковщины. И поучиться там есть чему, починаючи от композиційної побудови и завершаючи вот такой колористичным вырашением.
2: Спасибо большое. До какого числа продлится выставка?
4: До какого?
3: Выставка продлится у нас до 7 июля включительно.
2: Спасибо большое за информацию. Напомню, что сегодня в 15 часов в Оршанской городской художественной галерее «Громыко» состоится торжественное открытие персональной выставки Вячеслава Шамшура. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
2: Завтра небольшая облачность, возможен дождь, ночью плюс 14, днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер переменных направлений слабый. Сейчас в Орше 24 градуса тепла. Источник прогноза погоды – Белгидромет.
5: Живи ярко!
6: Каждый день и каждую ночь.
5: 99,9 FM.
7: Тестостерон и света. Сладкая вата.

0: слушай на радио Скиф. Наливное яблочко. Татьяна Куртукова. Наливное яблочко. Не поверив в сказочку,
1: душу ребята любовь. Не беспокойся, моя дорогая.
0: Свят, не беспокойся, дорогая.

0: Реклама.
1: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
2: Телефон МТС 610-40-40.
0: Реклама на радио МТС 7-436-436.

У ОАЗа «Утлегмаш» требуется начальник отдела технического контроля, зарплата 3440-3950 рублей, ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей, инженер-технолог, инженер-конструктор 2000-2300 рублей, слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей, повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-0097, 42-0097, 42-0063, 42-0063, 829-335-96-14, 829-335-96-14. ООО «Оршагромаш» приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря механосборочных работ. Высокая заработная плата. Телефоны 520548.

Для Лавршанский хлебозавод на постоянную работу новый магазин «Городской поселок Ореховск» требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефоны 51-97-32, 51-97-32, 8044-540-46-19, 8044-540-46-19, 8033-624-48-14, 8033-624-48-14. Требуется водитель категории CE МАЗ «Длинномер». Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы. Оплата достойная. Телефоны 829-650-2232. 829-650-2232 и 829-713-4556. 829-713-4556. ДСУ номер 7, улица 1 мая, 131, приглашает на работу уборщика административных помещений. Телефон 8033-362-4838. 8033-362-4838.

Радио на трех девятках. Радио твоего города.

0: Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009.
1: Акмаль. Птицы.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Зиверт. 1%. Джонни и Араш. Боро-боро. Хочешь что-то новое? Это что-то.
1: В эфире Радио Скиф, у микрофона Маша Криневская. Всех приветствую, всем безумно рада в этот прекрасный летний день. Сегодня на календаре у нас 10 июня, и знаете, чем официально знаменит этот день? Держитесь крепче и бегите к холодильникам. Сегодня Всемирный день мороженого. Да-да, у нашего любимого летнего антидепрессанта официальный праздник. А для 100% поднятия настроения ловите забавный факт. Ученые-психологи провели исследование и выяснили, те, кто выбирает обычный ванильный пломбир, это самые надежные и преданные люди. Любители шоколадного, настоящие тусовщики и душа компании. А те, кто обожает фисташковое или фруктовый лед, скрытые авантюристы и творческие натуры. А пока вы шуршите обертками, ловите трек для правильного летнего вайба и не переключайтесь.

0: Реклама. Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
1: Телефон МТС 610-40-40.
2: Реклама на радио МТС 7-436-436.
3: Завод «Легмаш» требуется. Начальник отдела технического контроля, зарплаты 3440-3950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей. Инженер-технолог 2000-2300 рублей. Инженер-конструктор 2000-2300 рублей. Слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей. Повар 1330-1870 рублей. Телефон 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14.

0: Привет, любимый город! В эфире радио «Скиф» у микрофона Маша Кореневская, и это рубрика «Инфопоиск». Ловите самые горячие, свежие и сочные новости в Орше на среду. Погода шепчет, лето в разгаре, а у нас тут такое творится. Закачаешься, погнали! Начнем с триумфа. Ребята, вы вообще в курсе, что наши парни из мини-футбольного клуба «Витен» официально вышли в финал чемпионата Беларуси? Да-да, они красиво обошли гомельские «БЧ». Я, конечно, знала, что оршанские мужчины – огонь, но чтобы настолько забивать голы… В общем, «Витен», «Орша» с вами, ждем золота. Главное, чтобы на радостях чашу стадиона не разобрали на сувениры. Двигаемся дальше. Если вы в эти дни застряли в пробке на Комсомольской или Советской, не спешите ругать свою навигацию. До 15 июня у нас там по ночам с 8 вечера до 6 утра дорожники укладывают асфальт. Настоящий ночной дозор, только вместо вампиров катки и рабочие. Объезжаем все это дело по улице Мира. И да, если вы едете в деревню Пашино на автобусе, у вас там тоже новый квест с маршрутом из-за ремонта моста через Днепр. Учим географию родного края на ходу. Не переключайтесь, ловите солнце, улыбайтесь прохожим и помните, Маша Кореневская плохого не посоветует. Рубрика «Инфопоиск» уходит на небольшую паузу, но мы еще обязательно услышимся.
1: Арчикасти. Быть счастливой.

Филиал Орша «Водоканал» на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 52 47 94 52 47 94. Требуется водитель категории CE, МАЗ, длинномер, зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009, плюс 375-29-804-2009. ДСО номер 7 по улице 1 мая 131 приглашает на работу уборщика административных помещений. Телефон 8033-362-48-38. 8033-362-48-38.

0: Хит за хитом. Радио Скиф.
1: 99.9 FM. Хит за хитом. На радио Скиф.

0: Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009.
1: Ставим песни, крутим треки.
2: Джелагония. Дежавю.

0: Порше 16 часов.
1: На радио Скиф новости. Новости.
2: У микрофона Сергей Бойко. День добрый. По информации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облсполкома, на утро 10 июня на Витебщине скошено 77,2 тысячи гектаров многолетних трав или 37% от запланированного. Аграрии заготавливают различные виды травяных кормов. Уже заготовлено 97,9 тысячи тонн кормовых единиц, что составляет 8,3% к заданию. По темпам кошения лидируют Докшинский, Поставский, Липельский и Витебский районы. Всего в области необходимо скосить 210 тысяч гектаров. Одновременно аграрии Витебщины продолжают в полях уходовые работы, ведут химпрополку яровых зерновых культур, интенсивно подкармливают азотным удобрением кукурузу, продолжается подсев и перезалужение лугопастбищных угодий. 50-летняя жительница Орши обратилась в РУВД с заявлением о том, что мошенники похитили у нее почти 30 тысяч рублей. Женщина пояснила, что в одной из социальных сетей она увидела объявление о возможности вложения в акции «Газпромбанка». Оршанка перешла по ссылке и с ней в мессенджере Telegram связался лжеинвестор и подробно рассказала о схеме вложения. За два месяца потерпевшая дала мошенникам 27 тысяч белорусских рублей – личные сбережения, кредиты, деньги, взятые в долг у близких и знакомых. Когда по факту она не получила никакого дохода, поняла, что стала жертвой мошенников. Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов в период июльских праздничных дней в межрегиональном и международном сообщениях, сообщили БелТА при службе БЖД. В региональном сообщении будут курсировать 18 дополнительных поездов по наиболее востребованному пассажиров направлениям Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Могилев. Кроме того, во взаимодействии с РЖД назначено 8 дополнительных поездов в международном сообщении по маршрутам Брест-Санкт-Петербург, Гомель-Санкт-Петербург и Минск-Санкт-Петербург. Такие меры приняты в целях повышения качества предоставляемых услуг и с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в период июльских праздничных дней. В этом году Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске собирает гостей с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь. Безвизовый въезд вводится с 4 по 31 июля для гостей и участников фестиваля. День всеми любимого холодного лакомства мороженого отмечают 10 июня во всем мире. Белорусские производители каждый год расширяют линейку популярного ледяного десерта. Белорусское мороженое любят не только в стране, но и за ее пределами. Среди стран-экспортеров мороженого – Россия, Китай, Азербайджан и Грузия. В 2026 году география поставок расширилась, продукция отправляется в Узбекистан и Армению. Всемирный день мороженого отмечают уже 240 лет. По итогам очередных валютных торгов в Беларуси 10 июня доллар и евро укрепились по отношению к белорусскому рублю, а вот российский рубль и китайский юань подешевели. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
3: Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
1: Погода.
2: Завтра небольшая облачность, возможен дождь, ночью плюс 14, днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы, ветер переменных направлений слабый. Сейчас в Орше 25 градусов тепла. Источник прогноза погоды – Белгидромет.
4: Наслаждайся музыкой. На 99.9 FM.
5: КамАЗ, Валерия и Red Square. Зеркала.

0: слушай на радио Скиф. Сотни раз обжигать. Артикасти. Быть счастливой. Даша, пауза.
1: Мне так это нравится. Держи меня за руку и поставь на паузу.
2: Я подарю тебе все.
0: Пять утра. Подарю.
2: Подарю солнце и звездные ночи. Я подарю тебе все.
0: Радио Скиф. Иди за мной.

0: Реклама. Где самый большой выбор автомасел и технических жидкостей?
1: «Вираж».
0: Где низкие цены на масла?
1: «Вираж».
0: Где можно получить скидку при замене масла?
1: «Вираж».
0: Диагностика подвески бесплатно. СТО «Вираж». Белинского 3 с 8 до 20.00 без обеда, без выходных.
2: Внимание! Автошкола «Приоритет Голд» проводит набор на категории Б, С, Е.
3: Телефон МТС 610-40-40.
4: Реклама на радио МТС 7-436-436.
5: УАО «Завод Легмаш» требуется начальник отдела технического контроля с зарплатой 3 440 3 950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2 060 2 370 рублей. Инженер-технолог 2 200 2 300 рублей. Инженер-конструктор 2 200 2 300 рублей. Слесарь механосборочных работ с обучением 1 400 1 600 рублей. Повар 1 330 1 870 рублей. Телефоны 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14.

Ну что, любимый город, с вами Маша Криневская, и это рубрика «Праздники на Радио Скиф». Сегодня вторник, 10 июня, за окном у нас лето, но сегодня я выбрала самые сочные поводы для радости. Ловите праздничный хит-парад на сегодня. День рождения шариковой ручки. 10 июня патент на это гениальное изобретение получил Ласло Бирон. Подумайте, сколько нервов сберег нам этот парень. Больше никаких чернильниц, клякс в тетрадях и испачканных пальцев. Если вы сегодня подписываете важный контракт, отчет или просто список покупок в магазин, делайте это с гордостью за человеческий прогресс. Сегодня культовая киностудия «Союзмультфильм» празднует свой день рождения. Она была создана ровно 90 лет назад, в 1936 году. Но признавайтесь, ну кто же в детстве бежал к телевизору, едва услышав заставку «Волк и Заяц», «Кот Матроскин», «Винни-Пух»? Ну это же классика! Знаете что, предлагаю вечером включить любимый мультик детства, обнять кота и хоть на полчаса вернуться в беззаботные вечера. Да-да, вы не ослышались. В календаре необычных дат сегодня значится день размышлений о существовании драконов. Ну, а почему бы и нет? Если начальник на вас сегодня рычит, да не расстраивайтесь, он просто празднует. А если серьезно, включите вечером «Игру престолов» или «Как приручить дракона» и пофантазируйте, как же было бы круто летать на работу без всяких пробок. С вами была Маша, которая всегда найдет повод для улыбки на радио Скиф. Не переключайтесь, ведь дальше будет еще жарче.

0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятно, если где-то в пробке. Но на сердце много трещин, ему места нет в

0: Реклама.
1: Цените время и вкус? Рыбный магазин «Океан» в Орше – ваш правильный выбор. Рыба свежемороженая, копченая, слабосоленая, икра и морепродукты, готовые полуфабрикаты. «Океан» – ваша рыбная гавань. Центральная площадь напротив Дома торговли.
0: Реклама на радио. МТС. 7-436-436.
2: ОАО «Завод Легмаш» требуется. Начальник отдела технического контроля с зарплатой 3440-3950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей. Инженер-технолог 2000-2300 рублей. Инженер-конструктор 2000-2300 рублей. Слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей. Повар 1330-1870. Рублей. Телефон 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 42-00-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14. Филиал Оршанский хлебозавод на постоянную работу в новый магазин в городской поселок Ореховск требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефоны 519732, 519732, 8044-540-4619, 8044-540-4619, 8033-624-4814, 8033-624-4814. Орша Агромаш приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера, технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря, механосборочных работ. Высокая заработная плата. Телефоны 520548, 520548, 8033-329-6801, 8033-329-6801. Требуется водитель категории CE, МАЗ, длинномер. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009, плюс 375-29-804-2009. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы. Оплата достойная. Телефон 8029-650-2232. 8029-650-2232. 8029-713-4556. 8029-713-4556. ДСУ номер 7, улица 1 мая, 131. Приглашает на работу уборщик административных помещений. Телефон 8033-362-4838. 8033-362-4838.

0: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Реклама на радио МТС 7 436 436.
2: Радио Скиф. Когда грустно и когда весело.
3: И наоборот.

0: Учреждение образования Кохановский государственный колледж осуществляет прием учащихся на основе общего базового образования с получением общего среднего образования по квалификациям. Тракторист, машинист сельскохозяйственного производства категории С, Д, Ф. Водитель автомобиля категории С. Водитель погрузчика третьего разряда. Машинист экскаватора четвертого разряда. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов третьего разряда. Срок обучения 2 года 10 месяцев. Приемное обучение в колледж осуществляется с 15 июня по среднему баллу свидетельства о базовом образовании. Всем нуждающимся предоставляется общежитие. Более подробную информацию можно получить на сайте колледжа или по телефону 8021-362-93-48, 8021-362-93-48, 8029-898-71-83, 8029-898-71-83. Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%. А также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. 8029-324-66-66.
1: Дима Билан и Мари Краймбрери. Проститься.
2: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
3: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Реклама.
1: Цените время и вкус? Рыбный магазин «Океан» в Орше – ваш правильный выбор. Рыба свежемороженая, копченая, слабосоленая, икра и морепродукты, готовые полуфабрикаты. «Океан» – ваша рыбная гавань. Центральная площадь напротив Дома торговли.
0: Реклама на радио. МТС. 7-436-436.
2: Производственный филиал «Савушкин продукты» в городе Орша приглашает на работу каменщика, штукатура, облицовщика, плиточника. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. ОАО «Завод Легмаш» требуется начальник отдела технического контроля с зарплатой 3440-3950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2060-2370 рублей. Инженер-технолог 2000-2300 рублей. Инженер-конструктор 2000-2300 рублей. Слесарь механосборочных работ с обучением 1400-1600 рублей. Повар 1330-1870 рублей. Телефоны 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14. Орша Агромаш приглашает на постоянную работу начальника службы качества, начальника цеха, инженера-технолога, мастера цеха, фрезеровщика, штамповщика, тракториста, стропольщика, контролера станочных и слесарных работ, распределителя работ, маляра, слесаря, механосборочных работ. Высокая заработная плата. Телефон 520548, 520548, 8033-329-6801, 8033-329-6801. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66, 8029-324-66-66.
0: Все топовое по-белорусски на радио «Скиф».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Орше. Якубовского, 75. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Время обновлений в «Золотой мечте». Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
2: Ух, где я был, мужики? В магазине автозапчасти на Белинского 2А. Я все для своей джили подобрал, а друг для своей иномарки. А чего в наличии не было, заказали. Магазин автозапчасти на Белинского 2А. Зеленая полоса с запчастями. Напротив авторынка. Телефон МТС 696-88-00.
3: Категории Б, С, СЕ в автошколе «Приоритет Голд» на Энгельса 4, район городского рынка или в Ледовой арене. Удобное время занятий, современный автопарк, профессиональные инструкторы, автомобили с механической и автоматической коробками передач. Звони 610-40-40.
4: Автотехцентр «Вираж» предлагает бесплатную диагностику подвески, весь сервис автомобильных услуг, а также бесплатную замену масла при покупке масла у нас. Ремонт автомобилей любой сложности. И на весь ремонт есть беспроцентная рассрочка. Мы находимся по адресу: улица Белинского, 3D. Спешите.
0: Реклама на радио МТС. 7-436-436.
5: Мари Краймбрери. Лавандовый раф.

Производственный филиал «Савушкин продукты» в городе Орша приглашает на работу. Уборщика территории, уборщика помещений, слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, приемщика с датчика пищевой продукции, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, водителя автомобиля категории CE, облицовщика-плиточника, штукатура-каменщика. Телефон 8044-562-6303. 8044-562-6303. Дубровинский райагросервис требуется. Водитель автокрана, водителям Кадора зарплаты от 3000 рублей. Машинисты бульдозера, экскаватор, автобетоносмеситель зарплаты от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-712-98-80. Плюс 375-29-712-98-80. Филиалу Орша «Водоканал» на постоянную работу требуется начальник производства водоотведения. Заработная плата от 2800 до 3600 рублей. Справки по телефону 52-47-94. 52-47-94. КУП «Оршанский спецкомбинат» требуется специалист по организации закупок, юристы, специалист отдела кадров, рабочий зеленого строительства, водители категории «Б» и «С», официанты в кафе. Телефон 53-34-61, 53-34-61, 8029-894-2502, 8029-894-2502. Филиалу «Оршанский хлебозавод» на постоянную работу в новый магазин в городской поселок Ореховск требуется администратор торгового зала и продавцы. Телефон 51-97-32, 51-97-32, 8044-540-46-19, 8044-540-46-19, 8033-624-48-14, 8033-624-48-14. Требуется водитель категории CE, МАЗ, длинномер. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009. Плюс 375-29-804-2009. Предприятию требуются электросварщики с опытом работы. Оплата достойная. Телефон 8029-650-2232. 8029-650-2232. 8029-713-4556. 8029-713-4556. ДСУ номер 7, улица 1 мая, 131, приглашает на работу уборщика административных помещений. Телефон 8033-362-4838. 8033-362-4838. В царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Плюс 375-29-716-44-44.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Реклама на радио МТС 7-436-436.
2: ОАО «Завод Легмаш» требуется начальник отдела технического контроля, зарплата 3443 950 рублей. Ведущий инженер по метрологии 2060 2370 рублей. Инженер-технолог 2000 2300 рублей. Инженер-конструктор 2000 2300 рублей. Слесарь механосборочных работ с обучением 1400 1600 рублей. Повар 1330 1870 рублей. Телефон 42-00-97, 42-00-97, 42-00-63, 42-00-63, 8029-335-96-14, 8029-335-96-14. Требуются работники на сортировку лома. Зарплата высокая. Телефон плюс 375-29-804-2009, плюс 375-29-804-2009. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44, плюс 375-29-232-44-44.
3: Дискотека «Авария» Ивона Мур. «Кукла». Ремикс.

0: И несколько слов о погоде. Завтра небольшая облачность, возможен дождь. Ночью плюс 14, днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер переменных направлений слабый. Сейчас в Орше 25 градусов тепла. Источник прогноза погоды – Белгидромет. Ну что, часики тикают, на табло уже 17.46, а это значит, что мое эфирное время на радио Скиф плавно подходит к концу. С вами была Маша Кореневская. Тем, кто уже добежал до дивана и отдыхает после рабочего дня, вы мои герои. Официально разрешаю ничего не делать, а кайфовать. А тем, кто еще на трудовом посту, шлю свои самые мощные лучи поддержки. Выжимайте максимум, до конца смены осталось совсем чуть-чуть, вы справитесь. Не скучайте, скоро услышимся. И, конечно же, пусть вас всегда встречают и с нетерпением ждут. Всем пока-пока.
1: Слушай на радио Скиф. Серябкина и Филипп Киркоров. Пари.

0: Тони, помню.
1: В душе бушуют волны, с ума бы не сойти.
0: Все свежее на радио Скиф. Лирик, обними.

0: Порше 18 часов.
1: Новости.
2: Добрый вечер. С вами Мария Кореневская. Белновости сообщают. С 4 по 31 июля иностранные гости и участники 32-го международного фестиваля искусства «Славянский базар» в Витебске смогут въехать в Беларусь без визы. Это предусмотрено распоряжением Александра Лукашенко. Без виз распространяется на граждан 71 государства и приурочен к проведению фестиваля, который пройдет с 14 по 20 июля. Для пересечения границы потребуется билет на мероприятие в летнем амфитеатре или концертном зале «Витебск» и действительный загранпаспорт. «Славянский базар» в Витебске является одним из крупнейших культурных событий в Восточной Европе, ежегодно собирающим тысячи участников и зрителей из разных стран. Решение о введении фестивального без виза призвано упростить логистику для зарубежных артистов и гостей форума. В Гродно ДТП с мотоциклом пострадали два человека. ДТП произошло 9 июня около 9 вечера на Озерском шоссе. 34-летний водитель автомобиля Audi ехал в направлении улицы Карского. В какой-то момент мужчина отвлекся от управления, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с мотоциклом Yamaha, рассказали в ГАИ. В результате аварии травмы получили два человека. 43-летний мотоциклист, повреждение бедра и таза, 38-летняя пассажирка байка, травмы живота, таза и переломы ребер. Оба пострадавших экстренно госпитализированы. По факту ДТП назначена проверка. Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов в период июльских праздничных дней в межрегиональном и международных сообщениях. В межрегиональном сообщении будут курсировать 18 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениях – Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Могилев. Кроме того, во взаимодействии с РЖД назначено 8 дополнительных поездов в международном сообщении по маршрутам – Брест-Санкт-Петербург, Гомель, Санкт-Петербург и Минск-Санкт-Петербург. Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах и времени их отправления можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги, в мобильном приложении БЧ «Мой поезд» или по телефону контакта Центра Белорусской железной дороги 105. Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели – до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Реклама на радио МТС 7-436-436.
2: Любишь слушать русскую музыку? Люби и слушай на радио Скиф.
3: Мы сидели молча, смотрели глаза в глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все летело

слушай на радио Скиф. Бервульф. Топим. Нужен каждый шаг на голову выше. Топим так, чтоб мир услышал. Почему молчат твои глаза? Кот. Почему молчат твои глаза? Мари Краймбери. Сегодня мой лучший день. Нас слушает даже твой котик. Радио Скиф.

Радио на трех девятках. Радио твоего города.

слушать русскую музыку, люби и слушай на радио Скиф. Ольга Серябкина. Не надо больнее мне.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

слушай на радио Скиф. Джонни и Араш. Боро-боро. Нюша,

0: Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста. Керосинка буду покупать. Примус очень худой, пожар может быть.
1: МЧС предупреждает. Неосторожное обращение с огнем – причина пожара.

Холодный бой. Love Again. Хорошо, когда есть Скиф. Радио Скиф.

одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз в этом городе греху. Пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем.

0: Все не так плохо.
1: Каждый час музыка, проверенная временем. На радио «Скип».

вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: Ворше, 21 час.
1: Лучшая музыка. На 99,9 FM.
2: Хорошее настроение. Только на радио. Скиф.
3: Джакон и Киллиана. Асфальт.

0: удовольствие для души.
1: На 99,9 FM.
0: Радио Скиф.
2: Женя Трофимов и комнаты культуры. Поезда.

0: Дима Билан играли роли.
1: Никто не верил, но они смогли. Все думали
0: это. Ставим песни, крутим треки.
2: Радио.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей, и помните, помощь рядом.

times.

0: каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень, и вернула бы ее к
1: Ворше 22 часа.

0: может быть, у них там первая любовь. Кукла Аня, не плачь. Кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь.
1: Это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.

надо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи. Ах, как спится у

сквозь этажи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже

0: в Орше 23 часа.
1: Хит за хитом. Радио Скиф.
2: 99.9 FM. Хит за хитом на радио Скиф.
3: Чепик и Хола. Не люби меня.

0: Уважаемые граждане, Управление К МВД Республики Беларусь предупреждает. В текущем году в сети интернет фиксируется очередной всплеск фактов хищения денежных средств граждан мошенническим путем посредством переписки злоумышленниками в социальных сетях, ВКонтакте и Одноклассниках от имени родных, близких и коллег. Чтобы не стать жертвой преступления и сохранить деньги, соблюдайте следующие меры предосторожности. Не сообщайте сведения о ваших банковских картах. Не распространяйте фотографии своей банковской карты. Не передавайте информацию, пришедшую на ваш мобильный телефон, в СМС-сообщение. Помните, проверить, с тем ли человеком вы ведете переписку, можно просто, позвонив ему.
1: Беовульф. Один в поле воин.

0: В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества УВД Витебского облсполкома предупреждает держателей банковских карт. Ни под каким предлогом не передавайте номер, срок действия и трехзначный код с обратной стороны своей банковской карточки третьим лицам, в том числе и якобы сотруднику банка. Защитив персональные данные, вы сбережете свои деньги от преступных посягательств.
1: Джонни. Титры.
2: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
1: Gayazov's Brothers. Выбираю море.
2: На причале громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке. И нас с тобой. Они качали.

0: Мод. Одинок.нет. Филатов и Карас. Иногда.
1: Хочешь что-то новое? Это что-то.

0: Радио на трех девятках. Радио твоего города.
1: Радио «Скиф».

0: В Орше 1 час ночи.
1: Три девятки. 99,9. Магия звука. Радио Скиф.

0: Отдел внутренних дел Оршанского райисполкома напоминает гражданам о сохранности своего имущества. С каждым годом растет количество краж велосипедов. С целью профилактики данных преступлений необходимо не оставлять велосипед без присмотра в подъездах жилых домов, на лестничной площадке, в подвалах, на придворовой территории, у магазинов и административных зданий. Пользуйтесь запирающим устройством для велосипедов. Не доверяйте велосипед незнакомым или малознакомым лицам. Если в отношении вас совершено преступление или вы стали его очевидцем, просим незамедлительно сообщить в Оршанский РУВД по телефонам 51 83 77 или по телефону 102.
1: Султан Лагучев. Ничья.

0: по одному.
1: Слушай на радио Скиф. Хамали и Акмаль. О чем ты не спишь по ночам?
2: Устала громко молчать о том, как сильно скучаешь.
1: Лирик. Прости и прощай.

прилетает и не выходит. Весна 305 и Герман Гераскин. Кайфую.

0: Любишь слушать русскую музыку? Люби и слушай на радио Скиф. Хамали и Акмаль. О чем ты не спишь по ночам?
1: О чем ты не спишь по ночам?

0: Ворше, 2 часа ночи.
1: Наслаждайся музыкой. На 99.9 FM.
2: Тестостерон и света. Сладкая вата.

0: УВД Витебского облсполкома предупреждает, что в социальных сетях участились случаи, когда от имени вашего друга вас просят передать данные своей банковской карты. Ни под каким предлогом не передавайте номер, срок действия и трехзначный цифровой код с обратной стороны вашей банковской карточки третьим лицам. Сохранив персональные данные, вы сбережете свои деньги от преступных посягательств.
1: Сократ. Только моя.

0: Хиты, вызывающие привыкание.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? Почему-то каждая песня получается.

тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сведутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.